0: Твое время. 3 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: твое время. 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.

0: 101.5.
1: Знаем, что любишь. Волгоград FM.
2: Твое время. 6 часов.
3: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время.
1: 7 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Информационный конвейер.
5: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. С 1 сентября будущего года в России вступит в силу новый стандарт на сдобные хлебобулочные изделия. Кроме баранок, сухарей, жареных продуктов и детской сдобы. Он распространяется на продукцию из пшеничной или смеси ржаной и пшеничной муки с содержанием сахара и жира не менее 14%, включая замороженную. Документ регламентирует строгие требования к внешнему виду, мякишу, вкусу, запаху и консистенции изделий, пишет ТАСС. Конструкторское бюро «Вымпел» разработало новое пассажирское судно для круглогодичных прогулок по рекам в Москве. Новое судно, как ожидается, сможет выполнять круглогодичные рейсы при плавании в битом льду. На борту будет установлено 48 пассажирских кресел. Также планируется оснастить судно площадкой для размещения крупногабаритного багажа, например, велосипедов или колясок. Кроме того, предусмотрено место для размещения пассажира в инвалидной коляске. На борту судна предусмотрено наличие Wi-Fi и USB-разъемов для зарядки мобильных устройств, а также системы кондиционирования. Под давлением Общественной палаты Волгоградской области, контрольно-счетной палаты и после массовых жалоб жителей мэрия Волгограда завершает двухлетнюю разработку поправок в муниципальную базу о платных парковках. Этой осенью планируется внедрить годовые резидентские разрешения стоимостью 3000 рублей, которые позволят собственникам или нанимателям жилья из 1,5 сотен домов на 21 улице с платным режимом стоянки избежать почасовой оплаты при предоставлении документов о праве проживания. Однако льгота будет доступна только для одного автомобиля на квартиру. Оформить документ можно будет через онлайн-портал volgaparking.ru, мобильное приложение, наличными в банкомате или терминале. На оперативном совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проконтролировал подготовку к новому учебному сезону, в рамках которого свыше 1300 учреждений, включая 702 школы, примут более 400 тысяч учащихся и студентов. Глава региона потребовал завершить ремонтные работы и подготовить учебно-материальную базу с учетом нововведений Минпросвещения Российской Федерации до начала занятий. Для обеспечения правопорядка, антитеррористической защищенности, пожарной безопасности образовательных учреждений до 1 сентября запланировано совместное заседание профильных комиссий по вопросам дорожной инфраструктуры и массового пребывания людей. Как пишет Высота 102, Волгоградская почта предложила взрослым жителям региона отправить письма полярникам на российские антарктические станции Мирный Восток и Новолазаревскую. Самое северное отделение на острове Хейс, архипелага Земля Франца Иосифа, а также высокогорное почтовое отделение на Эльбрусе или космонавтам на МКС. Корреспонденцию доставят с попутными экспедиционными судами или через Центр подготовки космонавтов. Чтобы получить ответ со штемпелем или автографом, сотрудники советуют вложить в конверт пустой подписанный бланк с маркой. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Алексей Карпов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Доброе утро, утро доброе, дорогие друзья. Наступ пятница, последний день рабочей недели, 21 августа. Автопилот мой утреннего подъема довел меня до студии Волгоград FM. А вас наверняка уже до работы. Если еще нет, то обязательно доведет. У меня, кстати, для вас две новости. Хорошая и отличная. Хорошая то, что да, сегодня на календаре пятница, 21 августа, и выходные вот уже буквально стоят на пороге с какими-то там набитыми пакетами. Ну, а отличная новость то, что Дина Косичкина сегодня официально ушла в зазеркалье. Не знаю, может быть, куда-то еще потерялась на пути к студии. Не знаю. Поэтому весь этот эфир я рулю в одного, друзья мои. Так что я сегодня один. Ну, как один? Нет, я, конечно, не один. Я с вами в любом случае. Никаких споров за микрофон, никаких перебиваний, хотя мы с ней, в принципе, этим и не занимаемся, но тем не менее, только вы, я, крутая музыка и полная свобода действий. Если вы сейчас за рулем, на работе или все еще, но, может быть, делаете вид, что читаете очень важное какое-то письмо, настраивайте громкость повыше, погромче, включайте пятничный режим, бросаем все вот эти вот унылые дела и погнали в эти самые выходные. И, кстати, про утренний подъем. Сегодня прочитал такой, вот прямо буквально 5 минут назад, прочитал такой вот лайфхак, метод правила 5 секунд. В общем, как только прозвенел будильник, не надо давать мозгу начинать с собой торги. Ну, вот эти, вы знаете, еще 5 минуточек, сейчас только приоткрою глаза и все. Нет. Советуют мысленно считать с 5 до 1, то есть 5, 4, 3, 2, 1, и на счет 1 сразу скидывать одеяло и садиться. Ну, типа, мозг не успевает придумать оправдание для лени. Не знаю, работает или нет, но, возможно, стоит попробовать. Кстати, если у вас есть какие-то лайфхаки на этот счет, на утренний подъем, делитесь, пожалуйста, телега МАК всегда открытый, 927-522-101.5, обязательно зачитаем. Ну, а что касается этого музыкального часа, в конце открою свой чемоданчик с сенсациями, конкурс «Проще простого» тоже будет, один вопрос, два варианта ответов. Расскажу о том, какой сегодня день совсем скоро, ну, кроме того, что сегодня пятница 21-я, ну и с погодой тоже выйду. Что касается музыки, Тедди Свимс, Шаус и Капспорт, Боб Синклер и Киеза, все это нас с вами в ближайшем будущем ожидает. Ну и прямо сейчас Гриффин и Каскад «In My Head». Оставайся с нами, ты слышишь родное волгоградское утреннее шоу 3-4. Я в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на

0: Регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть поганаш. Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
4: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
5: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворья и постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград. Экспоцентр. 0+.
6: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
7: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
6: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
8: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро. Расходы на учебу.
9: Да я не новую. Я «Богат РФ Пробег» с пробегом взял. Там выбор, что глаза разбегаются. И по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
10: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль «Вагат РФ Пробег». Приезжайте и вы в «Вагат» по адресу: проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2, 8-84-42-722-722.
11: «Агат». Покупай выгодно.
12: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка «На семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Погода на Волгоград-ФМ.
2: Выходим из дома во всеоружие, друзья мои. Прямо сейчас поговорим о погоде. Столбик термометра, кстати, уже начинает понемногу ползти вверх. Итак, на данный момент плюс 20, вот уже в Волгограде, только обновил страницу, уже сразу плюс 20, был плюс 19. А днем воздух прогреется до плюс 31, ночью опустится до плюс 20, ясно, осадков сегодня не ожидается. А ветер западный слабый, до 2 метров в секунду, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 64%. Что касается выходных, ожидает нас с вами жаришка, друзья мои, до плюс 36 днем и до плюс 22 ночью.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
3: Реклама

0: и Джеланд. Волгоград, улица Землячки, дом 94, строение 2.
1: Полная стоимость кредита от 0,5% до 14,268% годовых. АО «Альфа-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте alfabank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Да что ж за день-то сегодня такой?
1: Ну, давайте возьмем и посмотрим, да, что за день сегодня такой. Ну, во-первых, пятница, 21 августа, слово «пятница» я никогда не устану повторять, никогда не устану озвучивать, ну, потому что это последний день рабочей недели. Так я еще и в отпуск ухожу, так что вообще все хорошо. Если, кстати, вы тоже уходите в отпуск, поздравляю вас, друзья мои. Что касается праздника, сегодня Международный день без косметики и макияжа. Я думаю, что комментарии по этому празднику, лучшие комментарии по этому празднику оставила бы Дина Косичкина, но поскольку ее нету, вот, оставлю комментарии где-то там позади, ничего не буду про него говорить. День сбора дикорастущих ягод сегодня. Мне кажется, отличный повод выбраться в лес за свежими витаминами. Но в условиях бетонных джунглей, конечно, у нас есть возможность забрести на какой-нибудь ближайший рыночек, да? День поэта, праздник всех, кто умеет рифмовать мысли, чувствует, ну, знаете, ритм и превращает обычные слова в искусство. День стриминга сегодня, ну, это такой неофициальный праздник всех, кто проводит вчера за трансляциями, стримит, смотрит, и вот это вот все. А я думаю, что в условиях 21 века, в условиях интернета, ну почти, ладно, многие этим занимаются. Ну и что касается событий. 21 августа 1919 года одно из самых известных произведений живописи, картина Леонардо да Винчи, «Джоконда», была похищена работником Парижского музея Лувр. Также в этот день, в 1841 году, выдали патент на подъемные жалюзи. Прикольно. Что касается неземных, не то что неземных, а космических технологий. 21 августа 2005 года марсоход «Спирит» достиг вершины холма Асбанда. Ну и, наконец, напоследок, 21 августа 2016 года состоялась церемония закрытия летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Вот такой сегодня день, друзья. Далее послушаем Jonas Blue и Malif Age of Design.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
3: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
1: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации «Агата РФ Пробег». Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, забирай. Заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку. Открой новые возможности с Агат РФ Пробег. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
2: Агат. Покупай выгодно.
3: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
4: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
3: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
4: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
11: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
10: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
12: Внимание, камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
13: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9:15, 13:15 и 19:15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
14: Спонсор программы «Встречка» ООО «Навигатор».
15: Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются.
16: «Воя Фри» – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера «Воя» – «Арконт» в Волгограде. И главное, на «Воя Фри» действует программа государственной поддержки. Ждем вас в «Воя Арконт».
17: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера «Воя» ООО «Арконт ВВ» не является публичной офертой.
18: Кредитор «Аутобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM 52-62-44.
20: Ну и пока Марк Дан и Джованни Ричи исполняют свою великолепную композицию под названием «Let Me Die». Прямо за ней, друзья мои, последует конкурс «Проще простого». Один вопрос и два варианта ответов. Дозвониться можно уже прямо сейчас до меня по номеру нашей студии 39-101.5. Звони.

0: эфире на Волгоград ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП Иваченкова Людмила Сергеевна. Павильон фейерверки напротив центрального входа в ТРК Паркхаус.
2: 7.42, друзья мои, в городе Герои. Конкурс «Проще простого» стартует прямо сейчас. У нас, кстати, есть уже как дозвонившись. Алло.
3: Да, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Добрый день. Как зовут?
3: Олег.
2: Олег, очень приятно. Чем занимаешься, Олег?
3: Приехал только что на работу.
2: Вау, где работаешь, если не секрет?
3: Волжский энергосбыт.
2: Вау, и как? Нормально.
3: Да, все отлично, все супер.
2: Все, ладно, не буду тебя допытывать. Смотри, Олег, в конкурсе «Проще простого», он так и называется, «Проще простого», потому что здесь всего один вопрос и целых два варианта ответа. Ошибиться, 50 на 50. Тем более, сегодня вопрос будет легчайший, поскольку я сегодня один, так что мы сегодня с тобой. Разыгрываю прямо сейчас «Бенгальские огни» и сертификат на 500 рублей на набор гелевых шаров. Так что у тебя впереди есть какой-нибудь праздник, может быть, день рождения у тебя?
3: День рождения жены.
2: Вау! Ну все, супер, значит, сертификат на 500 рублей и набор гелевых шаров будет прям в тему, правильно?
3: Да, конечно.
2: Все, отлично. Итак, смотри, сегодня у нас... Сегодня у нас что? У нас сегодня день сбора дикорастущих ягод. Вопрос я, естественно, свой строю, исходя из этого праздника. Поэтому внимательно. Какая из этих ягод растет в лесу на кустах, а не на деревьях? Черника или же вишня?
3: Черника, конечно.
2: Черника растет на кустах.
3: Естественно.
2: Совершенно верно. Я специально тебя пытался немножечко добудать, но ты красава.
3: Не-не-не. Все четко.
2: Все четко. Молодец. Слушай, давай отмечать твою победу. Кричи название нашего утреннего шоу 3-4, так как будто ты собрал 500 ведер черники.
3: Лучшее шоу в эфире 3-4.
0: Три-четыре. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
4: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко! Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон фейерверки напротив центрального входа в Паркхаус. Приходите за праздником!

0: Реклама.
1: В детстве все машинки помещались в одну ладонь. Красная, синяя и та самая, которую хотелось больше всего. Сейчас машинки стали крупнее и находятся они в «Автомоле Манеж». Более 100 автомобилей в наличии. «Автомол Манеж». 15 лет помогаем взрослым выбирать машинки. Волгоград, ТЦ «Аура».
2: Славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области.
4: В августе «Царь продукт» по народным ценам. Во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуплый хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Чанган Центр Арконт в Волжском. Выгода до 1 000 000 рублей на новый Чанган. Весь модельный ряд в наличии. Выбирай и забирай. А для тех, кто ищет гибрид, полноприводный внедорожник Дипал с выгодой по господдержке, такое нельзя пропустить. Приезжайте. Чанган Центр Арконт в Волжском.
7: Реклама ООО «Арконт В» не является публичной офертой. Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: спонсор конкурса ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
2: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: сумасшедшие. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
1: Спонсор ООО 100 дорог Астарт. Официальный дилер антифризов Ниагара.
2: Запечатываем первый музыкальный час отличный. А может, и не очень курьезной новостью, которая, друзья мои, на этот раз прилетела из Великобритании. Там, значит, мужчина пытался скрыться от полиции на электросамокате. Не знаю, правда, за что здесь не написано. Пытался скрыться от полиции на электросамокате, бросив перед этим двух своих лабрадоров. Как он мог, не знаю. В общем, что вы думаете? Одна из собак привела полицейских прямо к его дому. Полицейский даже спросил у пса на видео. Ну, понятно, что пес ничего не ответил, но тем не менее. Полицейский спросил, ну что, он был плохим мальчиком и бросил тебя? Хозяина нашли прячущимся на чердаке под утеплителем. Ну и как итог, 3 месяца тюрьмы и лишения прав на 4 года. Не знаю, правда, чего. В общем, преданность собаке, это, конечно, хорошо, друзья мои, но в данном случае она оказалась медвежьей услугой. Так что, если ваш пес слишком умный, не вздумайте его бросать. Кстати, вспомнил старую поговорку «собака друг человека», да? Ну да, друг, который сдаст тебя полиции за лакомство.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
3: Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер в Волгоградской области «100 дорог».

0: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время.
2: 8 часов.
1: Реклама.
3: В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колодцина, в эфире новости. С 1 сентября Минздрав России обновит порядок введения карты учета диспансеризации, обязав врачей вносить в нее данные о липидном профиле пациента, предтестовую вероятность ишемической болезни сердца, а после прохождения второго этапа обследования результаты осмотра дерматовенеролога и УЗИ брюшной аорты, следует из документа министерства, с которым ознакомился ТАСС. В Госдуме предложили увеличить лимит дохода для самозанятых с 2 до 5 миллионов рублей и разрешить применять льготный налог 4,6% при сдаче нежилых помещений. По словам парламентариев, предельная сумма не менялась с 2019 года, а повышение лимита удержит предпринимателей от ухода в тень и поддержит их на фоне отсутствия у них стажа, пенсии и больничных. Законопроект будет внесен в Госдуму. В Краснооктябрьском районе Волгограда обнаружена фугасная авиационная бомба, пролежавшая в земле более 80 лет. По информации МЧС, опасный предмет нашли при проведении земляных работ. ФАБ-250 обезвредит пиротехники расчета Донского спасательного центра, которые в ближайшее время должны прибыть в город. Напомним, что в июле текущего года такой боеприпас уже был обнаружен в Городищенском районе, а затем подорван специалистами в безопасном месте. 29 августа в рабочем поселке Средняя Ахтуба на центральной площади по улице Ленина состоится ежегодный областной фестиваль «Ахтубинский помидор», посвященный году единства народов России под слоганом «Вкус единства – сила России». С 9 утра для гостей откроется ярмарка местных сельхозпроизводителей, а костюмированное шествие предприятий и творческих делегаций Волгоградской области перейдет в торжественное открытие праздника. В течение дня будет работать аллея национальных подворий, семейная игровая зона, галерея томатных фотопейзажей и многое другое. Также на площади пройдут творческая программа «Помидорная симфония народов» и детская активизация. Кульминацией станет всероссийская акция «Ночь кино» МКДЦ «Юбилейный» с бесплатным показом фильмов. В Центральном парке Волгограда построят амфитеатр на 1500 мест для просмотра шоу фонтанов. Контракт с подрядчиком заключен накануне. Работы начнутся в ближайшее время. Объект площадью свыше

0: тысячи квадратных метров расположится на возвышенности вдоль улицы Батальонной у самого большого фонтана ансамбля. Амфитеатр будет иметь несколько уровней со скамейками, соединенных лестницами. Их оборудуют неоновой подсветкой, а в межлестничных пространствах разобьют клумбы. Для естественной тени по периметру высадят цветы. Одновременно близится к завершению строительства фонтанного комплекса. Идет облицовка чаш. В скором времени начнется монтаж оборудования. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей 73 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Совершенно верно, это утреннее шоу 3-4. Еще раз всем здравствуйте, друзья мои. Утро доброе, доброе утро. Пятница, 21 августа. На календаре пятница — это вообще, знаете, такой день, когда даже самые упертые трудоголики начинают смотреть на свои какие-то там рабочие задачи исключительно через призму. Ну, давайте уже с понедельника, а сейчас будем отдыхать. Ну да, рабочая неделя официально вышла, даже не выходит, а вышла на финишную прямую. Рабочий день стремительно... Пока еще, конечно, не стремительно, но, тем не менее, стремится, чтобы потерять свой всякий смысл. Мозг уже, так знаете, одной ногой в долгожданных выходных. И вот это вот волшебное время, когда продуктивность падает до какого-то абсолютного нуля, зато настроение взлетает до небес, и даже монитор начинает казаться какие-то просто... декорации. Август, кстати, тоже на исходе. Лето надо, я думаю, провожать красиво. Так что пусть все проблемы, там, горящие дедлайны и непредвиденные баги, как в компьютерной игре, ну, хотя бы на пару дней свалят куда-нибудь и побудут без нас, а мы без них. Так что наливайте свой самый любимый бодрящий напиток, друзья мои, устраивайтесь поудобнее. Сбрасывайте вот этот весь груз своих накопившихся задач. Ну, давайте вырываться далее в этот день на максимальном расслабоне. Кстати, что касается движухи. Движуха есть. У нас есть рубрика «Креативный драйвер», где ведущий утреннего шоу 3-4 бороздят просторы Волгограда и что-то тестируют. Недавно они были, точнее, посещали колледж поколения X-Maxidet, современный колледж в Волгограде, который готовит специалистов по востребованным профессиям. Здесь обучают по направлениям программирования, дизайна, маркетинга и рекламы. Ну, а сама система обучения построена по принципу 20% теории и 80% практики. Это значит, что студенты с первых шагов не просто изучают профессию в аудитории, а, скажем так, сразу включаются в реальные задачи, проекты и командную работу. Уже с первого курса студенты проходят практику, ну а к выпуску формируют профессиональное портфолио и получают даже первый опыт работы еще во время обучения. Кстати, совсем скоро, 23 августа в 11:00, день открытых дверей, школьников и родителей приглашают познакомиться с колледжем, современными профессиями и возможностями обучения в Волгограде. В программе общение с кураторами, квест, погружение в атмосферу колледжа и ответы на вопросы о поступлении. Ткачева 7. Друзья мои, реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес». Ну, а мы залетаем в новый музыкальный час. И что касается его, ну, естественно, сенсация по традиции в самом финале. Конкурс «Навигатор» будет, куда же без него. Покатаемся по нашим улицам. Рубрика «Живи с этим». Ну и о погоде сообщу совсем уже скоро. Музыки тоже навалом. «Медузы», «Генри Кэмомайл», «Дуа Липа», «Доминик Файк», «Стромы» и «Пол», «Мизмо». Ну и прямо сейчас «Альфа» и «Манучао», «А мы ми пьячи». Оставайтесь с нами, это слушай родное городское утреннее шоу 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: В Чанган Центр Арконт в Волжском выгода до 1 000 000 рублей на новый Чанган. Весь модельный ряд в наличии. Выбирай и забирай. А для тех, кто ищет гибрид, полноприводный внедорожник Дипал с выгодой по господдержке, такое нельзя пропустить. Приезжайте.

0: Отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
1: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
5: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать! Приезжай на локации Агата РФ Пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агата РФ Пробег. Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград FM.
1: А за окном, друзья мои, у нас сегодня самый настоящий август. Август во всей красе. И да, погода, я так понял, тоже решила поддержать вот этот пятничный настрой и выдает идеальные условия для того, чтобы после всех дел в конце рабочего дня выдохнуть и отправиться куда-нибудь на прогулочку. А почему бы и нет? Никакого ураганного хаоса, только вот уютное летнее тепло, которое с каждым днем становится все ценнее и ценнее, учитывая то, что лето понемножку заканчивается. Плюс 23 на данный момент за окном. Днем термометр прогреется до плюс 31, ночью опустится до 20. Осадков сегодня не ожидается, ясно. Ветер западный умеренный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра.

0: метра ртутного столба. Что касается выходных, выходные будут жаркими. До плюс 36 днем и до плюс 22 ночью.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Россия на Волгоград FM.
1: Рубрика «Живи с этим». Отличная рубрика, в которой мы, ведущие Волгоград FM, в данном конкретном случае я делюсь с вами какими-то фактами о чем-нибудь. Я, кстати, сегодня рассказывал, что 21 августа в 1911 году из Лувра похитили Мону Лизу Леонардо да Винчи. Самый убойный факт заключается в том, что до 21 августа 1911 года Мона Лиза вообще не была самой известной картиной в мире. Она была просто одним из многих удачных экспонатов Лувра, шедевром да Винчи, но далеко не главным хитом, скажем так, музея. Главной звездой искусства тогда считалась, например, Венера Милоская. Так вот, как происходило ограбление? Похитителем оказался итальянский стекольщик и реставратор Винченцо Перуджа. Его наняли в Лувр, чтобы делать защитный стеклянный экран для картин. Так вот, в воскресенье вечером он просто остался ночевать в музейном шкафу для инвентаря. Утром 21 августа, когда музей был закрыт на техобслуживание, он, значит, вышел, снял Джоконду со стены, зашел на служебную лестницу, вынул доску из рамы, обернул ее своим рабочим фартуком и спокойненько-преспокойненько вышел на улицу, сел на поезд и уехал. Самое смешное, пропажу заметили только через сутки. Работники Лувра думали, что картину просто забрал музейный фотограф для съемок каталога. Так вот, почему это сделало картину легендой? Когда до руководства вообще дошло, что Мона Лиза украдена, начался там полнейший хаос, Франция даже закрыла границы, газеты печатали портрет Джоконды на первых полосах миллионными тиражами, ну а люди массово приходили в Лувр, чтобы просто вот посмотреть на пустую стену и четыре гвоздя. К этой пустой стене даже, представляете, выстраивались гигантские очереди. Франц Кафка специально даже приехал, чтобы взглянуть на пустое место. Картину искали 2 года, подозрения падали даже на Пабло Пикассо и поэта Гийома Аполлинера, если я правильно прочитал. Вот. А нашлась она банально. Воришка Винченцо Перуджа решил продать ее флорентийскому галеристу, посчитав, что вернуть шедевр на родину в Италию – это патриотичный поступок. Вот. Так что именно краж 21 августа 1911 года, закрученный детективный сюжет, ну и бесконечный хайп в прессе превратили просто отличную картину в главную медийную икону планеты. Живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
2: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
3: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: И в приложении «Друзья акварели» выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте akvarelcentr.rf. Категория 18+. Подробности на akvarelcentr.rf.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
2: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
1: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
2: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-960-1-086-23-85.
4: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
5: 0+.
6: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
7: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
6: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
8: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
9: А куда мы едем?
8: Проводить испытания и получать новые впечатления.
10: Ведущие «Волгоград FM» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
11: Узнай, что мы проверили на этот раз.
10: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на «Волгоград FM».
12: Спонсор ООО «ТВ. Добейся успеха».
13: Колледж современных профессий поколения «Макситет». Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева, 7.
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52-62-44.
15: Это «Градусы» в эфире «Волгоград FM» с композицией «На ресницах». Ну, а сразу после этой песни, друзья мои, стартует конкурс «Навигатор». А дозвониться до меня можно уже прямо сейчас по номеру 39-101-5. Звони.

0: спонсор конкурса ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: 8 часов 41 минута в городе Волгограде. Еще раз всем здравствуйте, друзья мои. Ну что, пора бы немного размять свои мозги, скажем так, и запустить наш традиционный конкурс «Навигатор». Дозвониться до меня можно вот прямо сейчас, взять в руки свой телефон, свою трубку и набрать цифры нашей студии 39-101-5. Для всех тех, кто не знает, конкурс «Навигатор», здесь суть простая. Я, значит, буду проверять, насколько хорошо вы знаете вот наши родные улицы Волгограда, возможно, их историю, странные там названия и неожиданные какие-то топографические повороты. Есть у нас звоночек. Алло. Алло.
2: Алло.
1: Добрый день.
2: Добрый день.
1: Как зовут?
2: Андрей.
1: Андрей, а сделай, пожалуйста, приемник потише, а то мы прямо отражаемся здесь. Пока что.
2: Сделал.
1: Убавил?
2: Да, да.
1: Отлично. Андрей, как дела? Чем занимаешься?
2: Что, работаешь?
1: Работаешь. Отлично. Я надеюсь, ты припаркованный стоишь где-то, не за рулем прямо сейчас?
2: Ну, мне не мешает.
1: А, не мешает. Все, супер. Смотри, Андрей, поскольку я сегодня один здесь рулю, да, без Косичкины, без Шарапова, значит, смотри, обычно в конкурсе «Навигатор» мы задаем три вопроса. Но сегодня вот конкретно у тебя вот такая поблажечка. Вот я ее дал специально. Готов ехать? Готов? Алло, алло.
2: Поехали.
1: Все, поехали. Смотри, первый вопрос. 21 августа, то есть сегодня в России, отмечается День офицера. Ты не офицер случайно?
2: Нет, не офицер.
1: Но, тем не менее. В Волгограде есть крупная улица, названная в честь командующего 62-й армии генерала Чуйкова. Так вот, в каком районе Волгограда расположена улица маршала Чуйкова? Вариант.
2: Центральный,
1: красава, конечно же. Едем дальше. Второй вопрос и последний. 21 августа отмечается Международный день поэта. В Волгограде есть улица, названная в честь великого русского поэта Пушкина. Так вот, как улица Пушкина расположена по отношению к проспекту имени Ленина?
2: Центральная улица.
1: Параллельно. Слушай, ну ты красава вообще. Я даже не успеваю вопрос дочитывать, ты уже все знаешь. Ну, молодец, поздравляю тебя. Кстати, выигрываешь ты сертификат на полную диагностику зрения. Это очень круто, на самом деле. Оставайся за кадром, я тебе сейчас все расскажу, как приз получить. Ну, а пока далее Avicii Levels.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
3: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
4: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
2: Славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
4: Ах, Аконыч.
5: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро. Расходы на учебу.
6: Да я не новую. Я Богат РФ пробег с пробегом взял.
7: Там выбор, что глаза разбегаются.
6: И по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
8: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль в Агат РФ Пробег. Приезжайте и вы в Агат по адресу: проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2, 8-84-42, 722-722.
9: Агат. Покупай выгодно.
10: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
11: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворья и постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
12: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
13: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
14: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет: «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В «Лекар-сервис» мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
15: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «100 дорог Астарт». Официальный дилер антифризов «Ниагара».
2: Вы знаете, друзья мои, мы в рубрике «Сенсации» очень часто и много говорим про роботов, про ИИ. Ну, потому что, правильно, 21 век, технологии семимильными шагами идут вперед. И мне кажется, ни один день не проходит без новости о роботах. Вот опять же, в Пекине круглосуточная кофейня без людей выдала аж 202 чашки кофе за час. Проект уже отметился мировым рекордом. Роботы смогли приготовить и выдать 202 чашки кофе всего за один час, благодаря чему достижение даже попало в книгу рекордов Гиннесса. Ну и тут же, говоря про Пекин, прямая противоположность. Опять же, на конференции по робототехнике в Пекине гуманоидный робот неожиданно упал на пол и начал бить по нему ногами. Ну, знаете, как такой капризный ребенок, которому не купили игрушку, конфетку или что там обычно детям покупают. Сотрудники пытались его успокоить, но безуспешно. Нет, мы, конечно, знали, что роботы в какой-то веке захватят мир, но не думали, что начнут именно с капризов. Получается, что первая волна — это не там какие-то терминаторы Т-1000, не жидкие терминаторы, а вот именно маленькие истерички. А я-то думал, что это я так выгляжу по утрам, когда просыпаюсь на утреннее шоу 3-4, но нет, оказывается, это просто робот гуманоид. Самое страшное, что если они уже, так скажем, устраивают истерики на полу, что будет, когда они начнут топать ногой и требовать повышения зарплаты в биткоинах?
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
3: Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер в Волгоградской области «100 дорог».
0: С 7 до 11 на 101,5. 3-4. Утреннее шоу.
4: Твое время. 9 часов.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
5: Информационный конвейер.
6: Волгоград FM, с вами Дарья Колодцина, в эфире новости. С 1 сентября будущего года в России вступит в силу новый стандарт на сдобные хлебобулочные изделия, кроме баранок, сухарей, жареных продуктов и детской сдобы. Он распространяется на продукцию из пшеничной или смеси ржаной и пшеничной муки с содержанием сахара и жира не менее 14%, включая замороженную. Документ регламентирует строгие требования к внешнему виду, мякишу, вкусу, запаху и консистенции изделий, пишет ТАСС. Конструкторское бюро «Вымпел» разработало новое пассажирское судно для круглогодичных прогулок по рекам в Москве. Новое судно, как ожидается, сможет выполнять круглогодичные рейсы при плавании в битом льду. На борту будет установлено 48 пассажирских кресел. Также планируется оснастить судно площадкой для размещения крупногабаритного багажа, например, велосипедов или колясок. Кроме того, предусмотрено место для размещения пассажира в инвалидной коляске. На борту судна предусмотрено наличие Wi-Fi и USB-разъемов для зарядки мобильных устройств, а также системы кондиционирования салона. Под давлением Общественной палаты Волгоградской области, контрольно-счетной палаты и после массовых жалоб жителей мэрия Волгограда завершает двухлетнюю разработку поправок в муниципальную базу о платных парковках. Этой осенью планируется внедрить годовые резидентские разрешения стоимостью 3000 рублей, которые позволят собственникам или нанимателям жилья из 150 домов на 21 улице с платным режимом стоянки избежать почасовой оплаты при предоставлении документов о праве проживания. Однако льгота будет доступна только для одного автомобиля на квартиру. Оформить документ можно будет через онлайн-портал volgaparking.ru, мобильное приложение, наличными в банкомате или терминале. На оперативном совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проконтролировал подготовку к новому учебному сезону, в рамках которого свыше 1300 учреждений, включая 702 школы, примут более 400 тысяч учащихся и студентов. Глава региона потребовал завершить ремонтные работы и подготовить учебно-материальную базу с учетом нововведений Минпросвещения Российской Федерации до начала занятий. Для обеспечения правопорядка, антитеррористической защищенности, пожарной безопасности образовательных учреждений до 1 сентября запланировано совместное заседание профильных комиссий по вопросам дорожной инфраструктуры и массового пребывания людей. Как пишет Версада 102, Волгоградская почта предложила взрослым жителям региона отправить письма полярникам на российские антарктические станции Мирный Восток и Новолазаревскую. Самое северное отделение на острове Хейс, архипелага Земля Франца Иосифа, а также высокогорное почтовое отделение на Эльбрусе или космонавтам на МКС. Корреспонденцию доставят с попутными экспедиционными судами или через Центр подготовки космонавтов. Чтобы получить ответ со штемпелем или автографом, сотрудники советуют вложить в конверт пустой подписанный бланк с маркой. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей 73 копейки. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
0: Информационный конвейер.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Волгоград FM. Утреннее шоу.
2: Приветики, болельщики, еще раз всем друзья мои, всем, кто только что к нам подсоединился, подключился, ну и всем тем, кто был с нами все эти два часа, а то, может быть, и больше. Это Волгоград FM 101.5, на часах у нас 9 с копеечками. Да, понимаю, 9 утра в пятницу, время такое, да, ну, своеобразное. Мозг еще пытается вообще понять, где он находится, кофе и какие-то там другие горячие напитки только-только вот начинают закипать в организме. Рабочая неделя, все еще пытается сделать вид, что от нас сегодня требуется какая-то невероятная продуктивность, но мы-то с вами все прекрасно понимаем. 9 утра в пятницу любой адекватный человек занимается исключительно тем, что имитирует бурную деятельность и мысленно прокладывает маршрут к выходным. Тем более, что август на исходе, лето выжимает эти свои последние теплые деньки, и тратить это время на какие-то серьезные щи, извиняюсь за выражение, просто грех. Если сегодня что-то будет не клеиться, ну или там пойдет не по плану, дышим ровно. Друзья, мы включаем режим полного дзена, ну и вспоминаем, что сегодня 21 августа, день, когда в Лувре украли Мону Лизу, я об этом рассказывал, и никто даже не чесался целый день. Так что, если ваш рабочий день начинается с паузы, вы просто чтите мировые традиции, скажем так. Так что наливайте свежий горячий кофеек, чаек и устраивайтесь поудобнее. Что касается этого музыкального часа, рубрика «Сенсация», естественно, в самом конце. Конкурс «Откуда звук?» будет тоже. Встречка, послушаем в повторе, Александр Морозов в отпуске, куда и я направлюсь после этого, после своего сегодняшнего рабочего дня, соответственно. Ну и о погоде тоже расскажу совсем уже скоро. По нашим любимым исполнителям Disco Line, Cetina She, The Weeknd, Tame Impala и Genie, Станечка Дракула, шикарная, Леони Калум Скотт, Не с горами, ну и прямо сейчас Кайра Сауэр. Оставайся с нами, ты слушаешь родное Угарское утреннее шоу. 3-4, я в эфире.
1: 3-4, утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
7: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
6: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
7: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Погода на Волгоград ФМ.
2: Ну, давайте посмотрим еще разочек. Давайте взглянем, что там у нас за окном. Август в Волгограде явно сдаваться не собирается. Жаришка стоит. Ну, знаете, будто лето только-только началось и решает выжать из нас все соки на последок. На данный момент за бортом плюс 26 уже. Ясно, сегодня осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до плюс 32. К ночи опустится до плюс 20. Ветер западный слабый 3 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 36%. Что касается выходных, будут они жаркими. До плюс 36 днем и до плюс 22 ночью.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
3: Реклама.

0: «Автопрестиж». Официальный дилер «Лада». Волгоград. Дзержинский район, улица Землячки, 67. Красноармейский район, улица Арсеньева, 1Г.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
2: Спонсор программы «Встречка» ООО «Навигатор».
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: «Встречка». Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград-ФМ.
4: Здравствуйте, Александр.
5: Можно приемник убрать. Здравствуйте,
6: слушаю вас.
4: Владею «Манжаро» уже 2 года.
5: Приемник уберите, пожалуйста, слышно эхо. Очень слышно
4: уже
5: вас.
4: Уже 2 года.
5: Убавьте приемник.
4: Очень доволен машиной. Все нравится, так. Шумку сделал. Ну вот отсюда слышу, что это не «Вольво», не «Вольво». Ну, у меня никогда не было «Вольво», а у вас наверняка было. Вот в чем разница, объясните.
5: Слушайте, ну, скажем так, некоторые технологические особенности есть. Да, это, конечно, не «Вольво», но инженеры там приложились. И вот мы были на презентах первых «Манжариков», и «Тугелы» приезжали презентовать 50 на 50, то есть китайский представитель и кто-то из инженеров-шведов. Потому что там, как бы, есть разработки, но, к сожалению, допустим, там те же системы, досконально скопированные, полного привода, там, кое-какие особенности настроек и так далее, это уже другой, это самобытный автомобиль. А вы мне скажите, а в чем такая прелесть «Вольво»? Вот у меня был 90-ик, но развалилась половина автомобиля, но задний привод отказался включаться вместе с насосом за 75 тысяч рублей в первые же 5 лет эксплуатации. Ну, как бы и чё? И вот где эта хваленость? Ну, металл? Ну, окей. Ну, безопасность? Ну, окей. Сказать, чтобы это было супер надежно или там супер комфортно? Все хорошо, нормально. Дизеля? Вот это, пожалуй, единственное, что я бы выделил. Вот если бы у китайцев были такие дизеля, как D5, например, я дальше даже не знаю, кто бы что там сделал против них. Потому что, но для них дизель не в приоритете, потому что для них в приоритете гибриды и электрички. Что касается платформ, очень много схожих решений. Я даже знаю людей, которые первые «Тугелы» разбирали, половину рычагов с них снимали для того, чтобы поставить на свои вольвешники. Но... Опять же, вот в случае с «Манжаро» есть ряд

0: странных решений, которые для меня до сих пор являются непонятными. То есть на первых версиях, мы помню, обсуждали то, что внутри стакан с пружиной натирает арку. Ну, то есть какие-то вещи, которые приходилось дорабатывать по-живому. То есть они торопились выпускать. Вот меньше спешки. Меньше спешки с обновлениями, и тогда все будет норм. Манжаро мне нравится. Это лидер, признанный у себя сейчас в этой ценовой категории. Мало кто может такими продажами похвастаться. Это заслуживает похвалы. Но минус, вот для меня лично, мы просто ездили относительно недавно в длительную командировку на этом автомобиле. Достаточно большой расход. Я ожидал, что будет меньше.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Да, привет. А
1: подскажите, пожалуйста, что можно подобрать? Ваш, вообще есть сейчас возможность подобрать что-нибудь из кроссоверов за 1,5 миллиона, наверное?
0: Да, конечно, есть. Но просто это будет уже не сильно свежий вариант, либо не сильно быстрый. Но вот, например, недавно совсем товарищ у меня покупал за эти деньги реношную платформу. Мы выбирали между Каптюром и Дастером, потому что там жена была против Дастера, но он все-таки выбрал Дастер, потому что ему надо было по работе. Также в этот бюджет мы смотрели кроссоверы 2-литровые максимум, ну, более пробежные, корейского производства. Они были уже такие, достаточно потертые. Жена еще хотела у него купить Жука. Это тоже туда же попадало, но с существенным пробегом. Нашли один полуживой Кашкай. Тоже была такая, как бы, ну, пограничная тема. Поэтому подобрать можно, но придется ковыряться достаточно долго.
1: А из китайцев нечего подобрать, да, за такую цену?
0: Да почему? Есть. Просто есть же люди, которые до сих пор считают, что не-не-не-не-не, я лучше вот старым, потертым, с пробегом 170 тысяч японцы поезжу, чем брать вот этот Китай. Правда, в одном случае в их словах есть. Да, это может быть более проверено, пользуясь спросом на вторичке и так далее, но это большие пробеги. И с этими большими пробегами все равно придет фактический износ самой платформы. Все равно будут меняться какие-то вещи и навесное, и так далее. Да, у китайцев есть тоже определенные вещи, которые связаны с удешевлением на вторичном рынке, отсутствием некоторых позиций заказных и многие другие нюансы. Но даже более-менее свежие, там, я не знаю, тот же «Москвич», прости господи, он же Джак. Можно же заказать за эти деньги, даже просто найти, вот они вот так продаются.
1: А вот пару вариантов китайских, это каких можно подобрать?
0: Слушайте, ну самые живучие на вторичке, вот мы опять же смотрели, Джионы те же самые, почему бы нет? Ну там будет не 1,5, 1,6, 1,7 я бы прогнозировал для более-менее нормального варианта. F7 Mix, это хавейловские продукты, тоже себя зарекомендовали нормально, я не скажу идеально, нормально. Еще Ченганы, те же самые 35-ки, 55-е, которые первого поколения приходили, да, вот они как раз в пределах от 1,5 до 2, в зависимости от состояния и пробега.
1: Я понял, спасибо.
0: Спасибо и вам, удачи, благодарю вас за вопросы и внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама.
3: Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются. Voya Free – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера Voya – Арконт в Волгограде. И главное, на Voya Free действует программа государственной поддержки. Ждем вас в Voya Арконт. Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера Voya ООО «Арконт ВВ». Не является публичной офертой. Кредитор «Аутобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.

0: Реклама. В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
1: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-23-85.
2: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
3: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52-62-44.
9: Это Дмяна Давид в эфире «Волгоград FM» с треком «Next Summer». Ну, а сразу после, друзья мои, конкурс «Откуда звук?». Дозвониться можно уже прямо сейчас по номеру нашей студии 39-101-5. Звоним.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. У-ху! Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
2: 9:40 на часах, друзья мои. Конкурс «Откуда звук?» стартовал вот уже вот прямо сейчас. Номер студии, напоминаю, 39-101-5. Звоните, не стесняемся. Откладываем карты и логику в сторону. Подключаем наш с вами главный рабочий инструмент. Это уши. Вот. Так что запускаю тот самый конкурс «Откуда звук?». Здесь правила простые, друзья мои, но коварные. Прозвучит один очень знакомый звук из нашей повседневной жизни. Это может быть все, что угодно. Не знаю, там, от хруста свежего огурца, возможно, до скрежета ключа в замке. А возможно, это какой-нибудь отрывок из фильма, цитата из фильма, звук из фильма или откуда-то еще. Так что ваша задача — внимательно вслушаться, врубить слуховую интуицию на максимум, ну и, соответственно, отгадать, что это было. 39-101-5, номер нашей студии. Напоминаю, и сегодня мы играем с вами не просто так, а за абсолютно кайфовый приз. Победителю достанется сертификат в СПА, точнее, на СПА-процедуру в СПА-салон «Твой Тай». Идеальный вариант, чтобы отключить голову, размять и косточки, ну и напитаться релаксом перед выходными. Но мы с вами, в принципе, можем пойти немножко другим путем. У нас есть наши мессенджеры Макс и Телега. 927-522-1015. Свой вариант верный. Нужно, естественно, прислать и туда. Точнее, можно... Алло.
3: Алло.
2: Здрасте. Добрый день. Как зовут?
3: Ирина меня зовут.
2: Ирина, очень приятно. Чем занимаетесь?
3: Занимаюсь продажей электрики, сейчас еду по клиентам, еду аккуратно.
2: Вот, супер, это самое главное, ехать нужно аккуратно. Смотри, а если выиграешь, то после работы, вот как все там продаж, сразу отправляешься в салон «Твой Тай» делать массаж.
3: Очень хотелось бы.
2: Значит, смотри, я тебе прямо сейчас включаю. Ты возле приемника находишься у нас?
3: Что-что?
2: Ты возле приемника находишься?
3: Да.
2: Отлично. Прямо сейчас включу тебе вот этот звук. Ты делай приемник погромче. Да, я вижу, ты уже делаешь. Все, не буду томить тогда. Поехали.

0: Так, ну что, Ирин, есть варианты? Мне кажется, здесь все...
1: Тут вариант только один, X-Files, конечно, секретные материалы.
0: Конечно же, X-Files, поздравляю! Выигрываешь ты сертификат на СПА-процедуру в салон «Твой тайм». Ну что, давай, отмечай твою победу, кричи название нашего утреннего шоу 3-4. Ну, знаешь, как будто ты новая Скалли.
1: 3-4!
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
3: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22 01 77.

0: Реклама.
1: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
2: Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии. Новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая. А также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомоле «Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области. В августе «Царь-продукт» по народным ценам. Во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь-продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: сумасшедшие. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
1: Спонсор ООО 100 дорог Астарт. Официальный дилер антифризов Ниагара.
2: Очередная сенсационная новость, друзья мои, прилетела к нам прямиком из соцсети. А если говорить точнее, то с границы Индии и Непала. Значит, группа ихтиологов из Индии случайно наткнулась на любительский ролик в соцсетях. Вот шортс, да, вот как мы с вами листаем. И на этом шорте сельский житель чистил глубокий колодец, показывал крошечных ярко-розовых существ, похожих на червей. Ученые не смогли опознать животных по видео и для этого организовали целую экспедицию. Объясню более подробно. Значит, само видео лежит на просторах соцсетях уже давненько, 2-3 года точно, а вот само видео увидели буквально недавно. Так вот, ученые организовали целую экспедицию, анализ ДНК подтвердил, что это совершенно новый вид слепых подземных рыб, которые миллионы лет эволюционировали в полной темноте. У них нет глаз, чешуи и плавательного пузыря. А кости стали прозрачными, так что сквозь кожу просвечивают кровеносные сосуды. Это что ж получается, теперь, чтобы сделать научное открытие, не обязательно ехать там какие-то в каменные джунгли, достаточно просто полистать шорты перед сном, и вот тебе пожалуйста. Вот интересно, сколько еще, да, неизвестных науке существ снимают на телефон и выкладывают под трендовую музыку. И главный вопрос, кто теперь достоин Нобелевской премии, если это вообще Нобелевская премия, ученые или же сам блогер? Вот это интересно.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
3: Антифризы Ниагара. Высокий срок службы, увеличенный интервал замены, правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы Ниагара поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы Ниагара. Официальный дилер в Волгоградской области 100 дорог.

0: 104. Утреннее шоу на Волгоград FM. Каждое утро с 7 до 11.
1: Спонсор точного времени — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
2: Твое время.
3: 10 часов.
2: Реклама.
4: В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
6: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
7: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
8: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
9: Информационный конвейер.
10: «Волгоград ФМ», с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Российских младенцев будут обследовать на медистрофию Дюшина и еще 5 сложных наследственных заболеваний. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Евгения Котова. В министерстве уточнили, что обследование планируется включить в скрининг уже с 2027 года, пишет ТАСС. За прошлый месяц Россия заняла первое место в рейтинге крупнейших импортеров грузовых автомобилей из Китая, поднявшись с 4-й позиции месяцем ранее, что подтверждается данными таможенного управления, пишут РИА Новости. Лидерство было обеспечено за счет роста поставок почти на 20% по сравнению с июнем месяцем до максимальных значений с начала года. Вместе с Россией в топ-3 наиболее заметных покупателей китайских грузовиков в июле вошли Мексика и Вьетнам. Как пишут РИА Новости, уже в сентябре жители Волгограда получат возможность открыть кошелек цифрового рубля прямо в мобильном приложении своего банка, где на стартовой странице появится специальная кнопка с соответствующей символикой. Первыми осенью расплатиться новой валютой смогут клиенты магазинов с годовым оборотом свыше 120 миллионов рублей, после чего охват постепенно расширится. Любые транзакции для граждан будут бесплатными, а для предпринимателей комиссии окажутся значительно ниже стандартных банковских ставок. При этом максимальная сумма пополнения счета будет ограничена 300 тысячами рублей в месяц. В текущем году лесничество Волгоградской области закупили 15 единиц техники и оборудования за счет внебюджетных средств от проектов компенсационного лесовосстановления. Камышинское лесничество получило мотоблок, культиваторы, бензопилы, Руднянская и Подтёковская селки, Михайловская и Старополтавская почву фрезы. С 2022 года на эти цели приобретено 106 единиц техники для реализации федерального проекта сохранения лесов. Лесничество предоставляет услуги по лесовосстановлению другим регионам и продает саженцы собственного производства. 29 августа в рабочем поселке Средняя Ахтуба на центральной площади по улице Ленина состоится ежегодный областной фестиваль «Ахтубинский помидор», посвященный году единства народов России под слоганом «Вкус единства, сила России». С 9 утра для гостей откроется ярмарка местных сельхозпроизводителей, а костюмированное шествие предприятий и творческих делегаций Волгоградской области перейдет в торжественное открытие праздника. В течение дня будет работать аллея национальных подворий, семейная игровая зона, галерея томатных фотопейзажей и многое другое. Также на площади пройдут творческая программа «Помидорная симфония народов» и детская активизация. Кульминацией станет всероссийская акция «Ночь кино» в МКДЦ «Юбилейный» с бесплатным показом фильмов. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей 73 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
9: Информационный конвейер.
2: Реклама.
11: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Волгоград FM. Утреннее шоу.
2: 3-4. Совершенно верно. Еще раз всем приветики, пистолетики, друзья мои. Пятница, 21 августа. Финальный заключительный час утреннего шоу 3-4. Вышли мы с вами на финишную прямую. Так что, если вы вот только-только проснулись, окончательно отошли от первой чашки или же наконец доехали до работы, добро пожаловать на борт, друзья мои. На борт Волгоград FM. Мы тут, знаете, не как Ноев ковчег, мы берем абсолютно всех. Первые 3 часа мы честно раскачивали этот день, разгоняли утреннюю лень и вкатывались в пятницу 21 августа. Ну и теперь у нас остается ровно 1 час, чтобы зарядить вас позитивом на все предстоящие выходные, которые, как по мне, должны проходить как-то креативненько. Кстати, о креативности. У нас есть рубрика, которая называется «Креативный драйвер». В ней ведущие утреннего шоу 3-4 совершают какие-то путешествия по городу, куда-то, какие-то места и что-то тестируют. Вот совсем недавно они посещали поколение X-Макситет. Это колледж, современный колледж в Волгограде, который готовит специалистов по востребованным профессиям. А там обучают по направлениям программирования, дизайна, маркетинга и рекламы. Ну а сама система обучения построена по принципу 20% теории и 80% практики. Это что означает? Это означает то, что студенты с первых шагов не просто изучают профессии в аудитории, а сразу включаются в реальные задачи, проекты и командную работу. Уже с первого курса студенты проходят практику, ну а к выпуску формируют профессиональное портфолио и получают первый опыт работы еще во время обучения. А если вы хотели бы посетить данный колледж и рассмотреть его для себя, то вот 23 августа в 11:00 школьников и родителей приглашают познакомиться с колледжем, современными профессиями и возможностями обучения в Волгограде. В программе общение с кураторами, квест, погружение в атмосферу колледжа, ну и, соответственно, ответы на все интересующие вопросы и вопросы о поступлении. А располагается он на Ткачева, 7, пожалуйста. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес». Ну а теперь к делу, друзья мои, то, что ожидает нас с вами в ближайший час. Конечно же, рубрика «Сенсация» в самом финале. Еще что-нибудь выцеплю из просторов интернета. Конкурс «Нейрокод» тоже будет. Поразгадываем загадочки. Про погоду расскажу. Рубрика «Живи с этим» тоже очень крутая и интересная. Ну и музыка. Естественно, это же Волгоград FM. Здесь без музыки никуда. Zayn, BTS, To The Look, KDTK, Calvin Harris и Jazzy. И прямо сейчас Вайза с композицией «Wait». Оставайся с нами, ты слушаешь родное волгоградское утреннее шоу 3-4. 3-4.

0: Реклама.
1: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
0: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31. Козловская, 60А.
2: Я больше не могу без окон.
3: Спокойно. У Оконыча скидка 60% на окна Рихау до 31 августа. 43-55-13.
4: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
5: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО 100 дорог Астарт. Официальный дилер антифризов Ниагара.
2: Антифризы Ниагара. Высокий срок службы, увеличенный интервал замены, правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы Ниагара. Поставляются на

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Еще раз, друзья мои, поднимем глаза от экранов своих телефонов, смартфонов и посмотрим, что там приготовила для нас погода за окном. Глянем на термометры и узнаем, ко скольки градусам нам готовится сегодня. Вот на данный момент уже плюс 28 за окном. Днем станет еще жарче, до плюс 32 прогреется, ночью опустится до плюс 20. Ясно сегодня, осадков не ожидается, ветер западный до 4 метров в секунду, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ну а влажность воздуха 34%. Что касается выходных, до плюс 36 и в субботу, и в воскресенье. Но я думаю, на солнце будет даже еще жарче, а вот ночь также опустится до плюс 20. Это вроде как последние жаркие выходные, если верить синоптикам, так что если собрались куда-то съездить вот напоследочек, то, пожалуйста, это самое время, может даже

0: Рубрике «На Волгоград-ФМ».
1: А с чем мы будем жить прямо сейчас? И посмотрим, друзья мои, посмотрим, послушаем. Обращаюсь снова к сегодняшнему числу, 21 августа. Это вот в этот день, в 1965 году, на вершину британского музыкального чарта Billboard поднялась песня, без которой буквально невозможно представить историю рок-н-ролла. Это была Satisfaction, но не той группы, про которую вы подумали, а группы The Rolling Stones. Вот, в чем убойность факта? Эта песня не просто сделала роллингов суперзвездами мирового масштаба, она родилась из абсолютного бреда, скажем так, случайностей и поломанной техники, ну а сам гитарист Кит Ричардс ее вообще проспал. Так вот, в мае 65 года роллинги гастролировали, и вот уставший Кит вырубился в номере отеля Флориды с гитарой в руках. Ну, такое частенько бывает у музыкантов. У него на тумбочке, значит, стоял портативный магнитофон. Посреди ночи сквозь сон проснулся на автопилоте, взял гитару, наиграл простейший мотив из трех нот, пробормотал там что-то себе под нос «I can get you no satisfaction», а после чего снова провалился в сон, забыв выключить запись. Ну, а утром проснулся и увидел, что пленка на магнитофоне домотана до самого конца. Он, значит, открутил ее назад и нажал «play». И тут из динамиков донеслись около 45 секунд вот того самого гитарного рифа, а затем 45 минут храпа. Самое смешное, что сам Ричардс вообще не считал этот мотив гениальным. Он написал этот риф, ну, вот просто как заглушку и черновик. Он хотел, чтобы в финальной версии песни эту мелодию играла секция духовых инструментов, ну а гитара звучать не должна была вовсе. Так вот, чтобы показать группе, как примерно должны дуть трубачи, он подключил свою гитару к новенькой педали и вот и показал, в общем-то говоря. Как итог, группу переубедил их менеджер, который втайне от Кита отправил записи на радиостанции, ну и песня мгновенно взорвала эфиры. Так что обычный ночной храп и нежелание гитариста играть свой же риф подарили миру трек, который журнал Rolling Stone поставил на второе место в списке величайших песен всех времен. Живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
2: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
3: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.

0: Телефон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
2: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворья и постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
3: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
4: А куда мы едем?
5: Проводить испытания и получать новые впечатления.
6: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
7: Узнай, что мы проверили на этот раз.
6: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
8: Спонсор ООО ТВ «Добейся успеха».
9: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
10: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52-62-44.
11: Ну, это Джон Сами, друзья мои, в эфире Волгоград FM с композицией Shades of Blue. Ну, а прямо за ним конкурс Нейрокод с нашим радиком. А поэтому дозвониться до меня уже можно прямо сейчас по номеру 39-101.5. Набирай.

0: с Радиком на Волгоград FM.
1: Нейрокод с Радиком, да, прямо сейчас. Знаете, Shades of Blue от Джона Саммита, это, конечно, хорошо, а вот нейрокод еще лучше, друзья мои. Напоминаю, цифры нашей студии 39-101-5, дозвониться вот нужно, не то, что можно, даже нужно прямо сейчас. Нейрокод. Здесь правила, знаете, на стыке музыки и искусственного интеллекта. Прозвучит трек, сгенерированный с помощью нейросети. Но это не просто музыкальная пауза, да? Скажем так, искусственный разум зашифровал в тексте и мотиве этой песни конкретный предмет, известное событие или же фильм. Ваша задача, соответственно, внимательно вслушаться в этот нейрохит, распутать заложенный в него смысл, ну и, соответственно, отгадать, что же там зашифровано. 39-101-5 набирайте прямо сейчас, а пока вот дозванивайтесь, я расскажу, что можно выиграть. Спонсор конкурса ООО «Парк», Центральный парк культуры и отдыха города Волгограда. Волгограда разыгрываю билет на двоих на аттракцион «Прыжок в небо», который раскачивается вверх и вниз, представляете, на высоте 36 метров и вызывает, ну, сами знаете что. В ЦПК ИО доступно более 40 развлечений, и в этом году добавилось 5 аттракционов. Для слушателей Волгоград FM, соответственно, для вас, друзья мои, действует промокод «Радио 10» на скидку 10% на аттракционный парк. А ввести его нужно в бесплатном боте во ВКонтакте «Центральный парк Волгограда», категория 12+. Также можно отгадать не только по нашему прямому, да, эфиру 39-101-5, но и еще отправить свои варианты в наши мессенджеры, который удобен лично вам, Макс или Телега, по номеру 927-522-101-5. Поэтому я прямо сейчас включу, и мы попробуем вместе с вами отгадать, что же там зашифровано.

вот так вот, вот так вот бывает, друзья мои. В общем, свои варианты, что же там такого загадано, присылайте в наши мессенджеры Телега, либо же Макс. 927-522-1015 и забирайте билеты.

0: Реклама.
1: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон фейерверки напротив центрального входа в ТРК Паркхаус.
3: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко. Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон фейерверки напротив центрального входа в Паркхаус. Приходите за праздником.
4: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
7: 21 августа в Волгоградском планетарии состоится музыкальное, полнокупольное мероприятие «Кино, которое поет». Концерт, который станет музыкальным путешествием по вселенной знакомых с детства мелодий. Песни из любимых советских кинофильмов зазвучат по-новому в живом исполнении группы «Нона» под звездным куполом планетария, напоминая о том, что хорошая музыка не стареет. 21 августа в 19:00. Категория 12+.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
1: Спонсор ООО «100 дорог Астарт». Официальный дилер антифризов «Ниагара».
2: Ну и как же без какой-нибудь смешной новостюхи под занавес, под конец утреннего шоу 3-4, ну и вообще в целом перед тем, как попрощаться. Значит, смотрите, буквально несколько дней назад, 16 августа, на острове Крит пассажирский самолет не смог взлететь из-за неожиданного беспилотника. Перед вылетом на крыле самолета устроился крупненький такой стервятник. Наверняка где-то откормился. Ну и, соответственно, наотрез отказался улетать. Сначала сотрудники аэропорта пытались прогнать его самостоятельно, но безуспешно. Пилот даже приводил в движение элементы крыла, чтобы как-то птицу спугнуть, но ему было все равно. В итоге пришлось вызывать пожарных, которые подогнали спецлестницу, накрыли его какой-то курткой и поймали. Потом передали профильным службам, с ней все окей, с ней все в порядке. Да, похоже, стервятник решил, что правила авиакомпании не для него, ну и, соответственно, захотел лететь первым классом. Только тут же получается не первый класс, а, не знаю, нулевой, наверное, потому что снаружи самолетом. Да, хорошо, что все в итоге обошлось, а то я уже представляю заголовок, да, стервятник угнал самолет и улетел на юг. Кстати, по поводу юга, друзья мои, если вы тоже, как и я, вот прямо сейчас, возможно, попозже сегодня вечером, тоже собрались в отпуск, ну, потому что он у вас начинается с понедельника, поздравляю, жму вам виртуально руку. На этом наш пятничный эфир утреннего шоу 3-4. Обычно здесь кто-то кричит вместе со мной, но некому. Вот, подлетел к своему логическому и безумно приятному финалу. Вам желаю на эти выходные максимального железобетонного релакса. Пусть напитки будут холодными, шашлык сочным. Ну, а, соответственно, все вот эти вот рабочие чаты в мессенджерах беззвучными и свернутыми, ну, в какую-то такую самую дальнюю папку. Желаю вам отдохнуть так, чтобы в понедельник утром пришлось заново вспоминать, как вас зовут. Ладно, шучу. Нет, так, конечно, не надо. Что касается нашего эфира, то в понедельник с 7 утра у руля вас будет ждать уже привычная классическая двойка игроков, двойка ведущих, я так думаю, которые ворвутся в новую неделю с новыми силами. Ну, а я на этом, друзья мои, умываю руки, да, с чистой совестью, легким сердцем, простите, и собранным чемоданом. Вот, отправляюсь в отпуск. Всем огромнейшее спасибо за этот утренний драйв, за ваши звоночки в наш прямой эфир. Берегите себя, кайфуйте, отдыхайте на полную катушку. Всем пока-пока. Услышимся уже после отпуска.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград ФМ. Каждое утро с 7 до 11.
1: Реклама.
3: Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер Волгоградской области «100 дорог».

0: Твое время.
1: 11 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колодцина, в эфире новости. С 1 сентября вступает в силу поправка к статье 212.2 Налогового кодекса, которая добавляет взносы по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни к общему лимиту вычетов на сбережения 400 тысяч рублей, позволяя вернуть до 88 тысяч рублей НДФЛ в год при наличии не более 3 таких полисов. Одновременно для взносов в пользу детей лимит увеличен до 500 рублей, а оформить возврат можно по окончании года уплаты, пишет ТАСС. К 2040 году глобальная космическая экономика может вырасти с нынешних 500 миллиардов долларов до 2 триллионов долларов. По словам авторов исследования, это приведет к формированию внеземной экономики для производства товаров на орбите при условии добычи ресурсов на астероидах и Луне. Основой станут металлы платиновой группы, вода, органика и лунный реголит. Необходимые технологии уже разрабатываются, однако большинство из более чем 1000 профильных компаний пока находятся на этапе концептуального проектирования. Волгоградская фирма «Броня» в четвертый раз приняла участие в 8-м фестивале «Сделано в России» в Тяньцзине, организованном при поддержке регионального центра поддержки экспорта и АО «Российский экспортный центр». Более 60 компаний из 30 регионов представили свои товары китайским партнерам. Участие позволяет волгоградскому производителю высокотехнологичных теплоизоляционных материалов расширять рынки сбыта. Центр поддержки экспорта Волгоградской области помогает местным предпринимателям выходить на международные рынки, консультируя их по внешнеэкономической деятельности и содействуя получению сертификатов. 30 августа в 17 часов Комсомольский сад Волгограда приглашает на бал маскарад «Очей очарования» – реверанс наступающей осени. В программе вальс, полька, кадриль, дефиле нарядов и уроки танцев. Также будут выбраны лучшая маска вечера, пара и шляпка. Продолжительность мероприятия – 3 часа. Справки по телефону 8-902-363-3083. К 1 сентября текущего года Волгоградская область достигла 100% готовности школ, завершив масштабную трансформацию в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». За последние годы построено 13 новых школ на свыше 11 тысяч мест. До конца пятилетки капремонта хватит 91 школу, а также обновляться детские сады и колледжи. В среднем профессиональном образовании действуют 9 кластеров. Профессионалитета с нового учебного года добавляются направления машиностроение и клиническая медицина. Для удержания талантов создаются свыше 400 центров, точки роста, сеть технопарков, кванториум и 817 профильных классов. А также выплачивается премия стабальникам. Эти преобразования стали возможными благодаря системе поддержки федерального центра. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей 73 копейки. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
3: Информационный конвейер.

0: Реклама.
1: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворий, постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Ку и Джеланд. Волгоград, улица Землячки, дом 94, строение 2.
1: Полная стоимость кредита от 0,5% до 14,268% годовых. АО «Альфа-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте alfabank.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» ответим на вопрос о том, как не допустить появления ржавчины. Ну, давайте начнем с того, чтобы не допускать появления ржавчины, нужно придерживаться следующих рекомендаций. Следить надо за чистотой автомобиля. Недопустимо ставить его на несколько дней в гараж, если он покрыт толстым слоем грязи, например. Особенно это важно для демисезонья. Чем чаще это будет происходить, тем быстрее машина начнет, как это говорят, цвести. Также качественно надо просушивать машину после мойки, ну или хотя бы поездить полдня, чтобы она просохла в естественных условиях обитания. Если загнать влажный автомобиль в непроветриваемое помещение, подземный паркинг или гараж капитальный, ржавчина не заставит себя ждать. Также автомобиль нужно регулярно осматривать снаружи, изнутри, ну, проще избавиться от маленького пятнышка, чем перекрашивать кузов полностью, ну, либо элементами. Обязательно осматривайте машину снизу при каждом загоне ее на подъемник. Также профилактическую обработку с использованием антикоров многие практикуют. Ее нужно проводить не реже одного раза в 3-5 лет. Если на автомобиле появились все-таки небольшие сколы или царапины, их нужно сразу закрашивать, либо обрабатывать, заклеивать специальными составами и пленками. Иногда достаточно одной ночи во влажном гараже, чтобы поврежденный участок покрылся ржавчиной, даже на европейских автомобилях премиального сегмента. Выбирая мойку для автомобиля, нужно отдавать предпочтение профессиональным организациям, которые качественно выполняют на новейшем оборудовании все операции. Протирая автомобиль, нужно использовать только чистые салфетки, тряпки, которые будут оставлять минимум царапин после себя, а в идеале вообще их оставлять не должны. И по возможности от езды по бездорожью тоже нужно отказаться, если автомобиль к этому не предназначен. Не лишним будет прибегнуть к дополнительным мерам защиты. Это такие вещи, как ламинирование, покрытие антикоррозийными составами.

0: Механическая обработка хотя бы раз в несколько сезонов. Ну и, конечно, друзья, следите в первую очередь за чистотой, особенно когда на дороге появляются реагенты. И тогда машина будет служить вам верой и правдой и выглядеть будет отлично.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова. Реклама. Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекарсервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50. Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
2: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке четырехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль 977-377.
5: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Филе пангасиуса 249,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
6: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам с Волгоград ФМ.
7: Спонсор ООО «Руссоль-Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
8: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама.
1: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
2: 0+. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы. 21 августа в Волгоградском планетарии состоится музыкальное, полнокупольное мероприятие «Кино, которое поет». Концерт, который станет музыкальным путешествием по вселенной знакомых с детства мелодий. Песни из любимых советских кинофильмов зазвучат по-новому в живом исполнении группы «Нона» под звездным куполом планетария, напоминая о том, что хорошая музыка не стареет. 21 августа в 19:00. Категория 12+.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: FM.
1: Знаем, что любишь.
2: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время.
3: 12 часов.
1: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
1: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колодцина, в эфире новости. В Госдуме предложили увеличить лимит дохода для самозанятых с 2 до 5 миллионов рублей и разрешить применять льготный налог 4,6% при сдаче нежилых помещений. По словам парламентариев, предельная сумма не менялась с 2019 года, а повышение лимита удержит предпринимателей от ухода в тень и поддержит их на фоне отсутствия у них стажа, пенсии и больничных. Законопроект будет внесен в Госдуму. С 1 сентября Минздрав России обновит порядок ведения карты учета диспансеризации, обязав врачей вносить в нее данные о липидном профиле пациента, предтестовую вероятность ишемической болезни сердца, а после прохождения второго этапа обследования – результаты осмотра дерматовенеролога и УЗИ брюшной аорты, следует из документа министерства, с которым ознакомился ТАСС. 29 августа в рабочем поселке Средняя Ахтуба на центральной площади по улице Ленина состоится ежегодный областной фестиваль «Ахтубинский помидор», посвященный году единства народов России под слоганом «Вкус единства, сила России». С 9 утра для гостей откроется ярмарка местных сельхозпроизводителей, а костюмированное шествие предприятий и творческих делегаций Волгоградской области перейдет в торжественное открытие праздника. В течение дня будет работать аллея национальных подворий, семейная игровая зона, галерея томатных фотопейзажей и многое другое. Также на площади пройдут творческая программа «Помидорная симфония народов» и детская активизация. Кульминацией станет всероссийская акция «Ночь кино» в МКДЦ «Юбилейный» с бесплатным показом фильмов. В Центральном парке Волгограда построят амфитеатр на 1500 мест для просмотра шоу фонтанов. Контракт с подрядчиком заключен накануне. Работы начнутся в ближайшее время. Объект площадью свыше 1000 квадратных метров расположится на возвышенности вдоль улицы Батальонной у самого большого фонтана ансамбля. Амфитеатр будет иметь несколько уровней со скамейками, соединенных лестницами. Их оборудуют неоновой подсветкой, а в межлестничных пространствах разобьют клумбы. Для естественной тени по периметру высадят цветы. Одновременно близится к завершению строительство фонтанного комплекса. Идет облицовка чаш. В скором времени начнется монтаж оборудования. В Краснооктябрьском районе Волгограда обнаружена фугасная авиационная бомба, пролежавшая в земле более 80 лет. По информации МЧС, опасный предмет нашли при проведении земляных работ. ФАП-250 обезвредит пиротехники расчета Донского спасательного центра, которые в ближайшее время должны прибыть в город. Напомним, что в июле текущего года такой боеприпас уже был обнаружен в Городищенском районе, а затем подорван специалистами в безопасном месте. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей 73 копейки. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам с Волгоград FM.
3: Спонсор ООО «Руссоль Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
4: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
7: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
8: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
9: 0+. МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
10: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
11: Спонсор программы «Встречка» ООО «Навигатор».
12: Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются.
13: «Воя Фри» – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера «Воя» – «Арконт» в Волгограде. И главное, на «Воя Фри» действует программа государственной поддержки. Ждем вас в «Воя Арконт».
14: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера «Воя» ООО «Арконт ВВ» не является публичной офертой.
15: Кредитор «Аутобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погоды. Дует северо-западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 30, ночью до плюс 16.

0: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
1: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Реклама. Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
2: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть спа-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
3: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Филе пангасиуса 249,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
4: Неделя джаза на берегах Волги. С 23 по 30 августа на десятках городских площадок вас ждут концерты, вдохновения, мастер-классы. На фестиваль приедут музыканты из Беларуси, Азербайджана и Абхазии. 30 августа в амфитеатре состоится концерт народного артиста России Сергея Жилина и оркестра «Фонограф Симфоджаз». Билеты в кассах города. Подробности в группе ВКонтакте «Джаз 34». 12+.
5: В компанию «Сады Придония» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8 961 086 23 85.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в «Море Синема». Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
2: ООО «Море Синема», Волга, Волгоград, улица Землячки, 110Б, ОГРН 113-344-30-19-467, 18+.
3: А куда мы едем?
4: Проводить испытания и получать новые впечатления.
5: Ведущие «Волгоград-ФМ» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
6: Узнай, что мы проверили на этот раз.
5: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград-ФМ.
7: Спонсор ООО ТВ «Добейся успеха».
8: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и Digital после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
9: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52-62-44.

0: Гудзе. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО 100 дорог Астарт. Официальный дилер антифризов Ниагара.
2: Антифризы Ниагара. Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы Ниагара. Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы Ниагара. Официальный дилер в Волгоградской области 100 дорог.
3: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки. Никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тула.
4: В детстве все машинки помещались в одну ладонь. Красная, синяя и та самая, которую хотелось больше всего. Сейчас машинки стали крупнее и находятся они в «Автомоле Манеж». Более 100 автомобилей в наличии. «Автомол Манеж». 15 лет помогаем взрослым выбирать машинки. Волгоград, ТЦ «Аура».
5: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. Микс. Место встречи друзей.
6: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
7: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
9: 21 августа в Волгоградском планетарии состоится музыкальное, полнокупольное мероприятие «Кино, которое поет». Концерт, который станет музыкальным путешествием по вселенной знакомых с детства мелодий. Песни из любимых советских кинофильмов зазвучат по-новому в живом исполнении группы «Нона» под звездным куполом планетария, напоминая о том, что хорошая музыка не стареет. 21 августа в 19.00. Категория 12+.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время. 13 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Информационный конвейер.
4: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. За прошлый месяц Россия заняла первое место в рейтинге крупнейших импортеров грузовых автомобилей из Китая, поднявшись с четвертой позиции месяцем ранее, что подтверждается данными таможенного управления, пишут РИА Новости. Лидерство было обеспечено за счет роста поставок почти на 20% по сравнению с июнем месяцем до максимальных значений с начала года. Вместе с Россией в топ-3 наиболее заметных покупателей китайских грузовиков в июле вошли Мексика и Вьетнам. Российских младенцев будут обследовать на медистрофию Дюшина и еще 5 сложных наследственных заболеваний. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Евгения Котова. В министерстве уточнили, что обследование планируется включить в скрининг уже с 2027 года, пишет ТАСС. 29 августа в рабочем поселке Средняя Ахтуба на центральной площади по улице Ленина состоится ежегодный областной фестиваль «Ахтубинский помидор», посвященный году единства народов России под слоганом «Вкус единства – сила России». С 9 утра для гостей откроется ярмарка местных сельхозпроизводителей, а костюмированное шествие предприятий и творческих делегаций Волгоградской области перейдет в торжественное открытие праздника. В течение дня будет работать аллея национальных подворий, семейная игровая зона, галерея томатных фотопейзажей и многое другое. Также на площади пройдут творческая программа «Помидорная симфония народов» и детская активизация. Кульминацией станет всероссийская акция «Ночь кино» в МКДЦ «Юбилейный» с бесплатным показом фильмов. Как пишут РИА Новости, уже в сентябре жители Волгограда получат возможность открыть кошелек цифрового рубля прямо в мобильном приложении своего банка, где на стартовой странице появится специальная кнопка с соответствующей символикой. Первыми осенью расплатятся новой валютой смогут клиенты магазинов с годовым оборотом свыше 120 миллионов рублей, после чего охват постепенно расширится. Любые транзакции для граждан будут бесплатными, а для предпринимателей комиссии окажутся значительно ниже стандартных банковских ставок. При этом максимальная сумма пополнения счета будет ограничена 300 тысячами рублей в месяц. В текущем году лесничество Волгоградской области закупили 15 единиц техники и оборудования за счет внебюджетных средств от проектов компенсационного лесовосстановления. Камышинское лесничество получило мотоблок, культиваторы, бензопилы, Руднянская и Подтёковская – селки, Михайловская и Старополтавская – почвофрезы. С 2022 года на эти цели приобретено 106 единиц техники для реализации федерального проекта сохранения лесов. Лесничество предоставляет услуги по лесовосстановлению другим регионам и продает саженцы собственного производства. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей 73 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
3: Информационный конвейер.

0: Реклама.
1: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Филе пангасиуса 249,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
8: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
9: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в «Лекар-сервис». Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть «Лекар-сервис» – ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 501150.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северо-западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 30, ночью до плюс 16.
1: Реклама.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Навигатор».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Подскажите по поводу Outlander 3-го. Второе поколение. Вот приобрел вариатор, смотрю, датчик старения масла по нолям. Масло чистое, ничем не пахнет. Стоит его менять или нет? И вообще, что по машине скажете?
4: Сейчас какой пробег на нем?
3: 170.
4: Он рестовый? Какого года машина?
3: 18-й.
4: Понятно. Ну, значит, рестайлинговый. Значит, что касается вообще Outlander'а. Самая популярная тема — это двушки. Конечно, она всегда и пользовалась там, среди людей, которые ценили более-менее нормальный вместимый багажник и более-менее приятную динамику. Там была еще и версия трехлитровая до этого. Она мне тоже очень нравилась. Но там был большой перерасход. И 2 литра-то как бы многовато расходует. Но бояться вот этой связки двухлитрового мотора с вариатором я бы не стал. Я знаю машины, которые отъездили и больше 300 тысяч километров спокойненько себе, даже в дорестайлинговом варианте. Что касается конкретно масла, если вы хотите быть уверенным, что у вас, допустим, машина правильно отсчитывает там те же самые моточасы, километры и так далее, как только вы купили, я бы, наверное, посоветовал, и как бы я поступил, я бы поменял все жидкости в круг, и с этого момента начал бы отсчет. Учитывая, что и возраст все-таки и приличный, и пробег уже достаточно серьезный, я бы все равно, во-первых, регламентные показатели делил пополам, хуже не будет, будет только лучше, только денег потратится больше. То есть, если у вас прописано там раз в 15 тысяч заезжать на ТО, я бы заезжал раз в сезон, ну, это примерно 7-7,5 с моей ездой получается. Если прописано, допустим, раз в 60 менять жидкости в коробках еще где-то, я бы 100% делил пополам. Почему? Потому что, к сожалению, в наших условиях либо от перегрева, либо от переохлаждения эти жидкости все равно теряют свои свойства быстрее. Ну и на изношенных элементах это сказывается быстрее тоже. Потому что все равно возраст у механизма возьмет свое рано или поздно. А так вы хотя бы продлите жизнь, да? Но тут есть нюанс. Надо советоваться с сервисменами, конкретно с теми или иными службами, которые будут заниматься этими работами, есть ли возможность это сделать менее болезненно? Ну, то есть, там, допустим, частичная замена для каких-то коробок рекомендована. Где-то есть специальное оборудование, чтобы полностью поменять, чтобы не было потери давления, чтобы не было каких-то нюансов, связанных с дальнейшей эксплуатацией автомобиля и дальнейшим выходом из строя каких-то узлов. Если сейчас вы все проверили, все в порядке, допустим, жидкости светлые, это еще не значит, что она не изнашивается и у нее сохраняются все те же свойства. Цвет не дает полные характеристики. Мы же не можем с вами химанализ провести. Поэтому, опять же говорю, для своей уверенности я бы делал, купил новую машину, либо вторичную, тем более, и с этого момента начал отсчет своей замене жидкости всех. Да, можно хоть самому там ставить печати, какие-то там километражи себе отмечать и так далее.
5: Подскажите мне, пожалуйста, по автомобилю китайского бренда FAF Bisturn D50.
4: Значит, если мы рассматриваем автомобиль себе как автомобиль на каждый день, то пробежный транспорт именно вот такого уровня, он, к сожалению, не выкатает, может быть, того большого количества пробега, но зато он очень дешев по сравнению со многими другими. Что если вот смотреть на машины, например, там какой-нибудь 12-го, 13-го, 14-го года, их цена чуть выше 500 000 рублей, а пробеги вполне себе адекватны. Но качество автомобилей именно вот этого периода у меня вызывало много вопросов. Это, во-первых, слабо

0: двигатели. Это, во-вторых, отсутствие управления, комфорта. Это такой гость из прошлого 25-30-летней давности. Как альтернатива отечественному автомобилю, пожалуйста. Есть такие варианты, и бастюрные, они одни из самых ходовых на вторичном рынке. Туда же еще и автомобили Хайма, туда же и Лифаны многие относят. Но по качеству, конечно, ощущение такое, что ты сел в тележку из прошлого, и это сильно бьет по мозгам.
1: Понятно. Ну, а я такой слышал, что двигатель от Volkswagen стоит первого поколения, а кузов и шасси на базе Mazda 6.
0: Ну, многие производства из Китая того времени, это были либо совместные проекты, там, те запчасти, либо те узлы, либо те технологии, которые с конвейеров основных сошли, они забирали себе, на базе них, собственно, и развивались. Поэтому, если мы хотим получить вот именно такого возраста автомобиль, наверное, да, это интересно. Но сразу говорю, несмотря на то, что там Volkswagen, вагеновский мотор стоит по факту, кузова маздовские, которые, ну, можно прочитать даже внешне, но возраст, обработка металла и, к сожалению, мощностные характеристики, ну, не соответствуют реалиям фактической действительности. В это придется просто, ну, закрыть глаза и понимать. Ты купил бюджетный китайский автомобиль, который собран из разных сборных деталей, которые в свое время просто перешли либо по наследству, либо были куплены. Ну, ничего удивительного нет, каждый по-своему строил автопром. Компания ФАФ не исключение. Многие компании, там, те же ГАК, Черри и так далее, тоже такими вещами пользовались всегда. Единственное, я вам накидал еще несколько вариантов тех же китайцев, ну, которые тоже могут быть интересными для вас конкретно. Благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама.
3: Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются. Voya Free – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера Voya – Арконт в Волгограде. И главное, на Voya Free действует программа государственной поддержки. Ждем вас в Voya Арконт. Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера Voya УО «Арконт ВВ» не является публичной офертой. Кредитор «Аутобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
1: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Реклама. Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам с Волгоград FM. Спонсор ООО «Руссоль Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
1: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области.
4: В августе «Царь-продукт» по народным ценам. Во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь-продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
0: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
7: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон фейерверки напротив центрального входа в ТРК Паркхаус.
8: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко. Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон фейерверки напротив центрального входа в Паркхаус. Приходите за праздником.
9: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Реклама. Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
1: А что тут страшного?
2: Вырастешь, поймешь.
3: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
6: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
7: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.

0: спонсор конкурса ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
2: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: 101.5. Знаем, что любишь. Волгоград FM.
1: Спонсор точного времени — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
2: Твое время.
3: 14 часов.
2: Реклама.
4: В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
6: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
7: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
8: Информационный конвейер.
9: Волгоград FM. С вами Дарья Колодцина. В эфире новости. К 2040 году глобальная космическая экономика может вырасти с нынешних 500 миллиардов долларов до 2 триллионов долларов. По словам авторов исследования, это приведет к формированию внеземной экономики для производства товаров на орбите при условии добычи ресурсов на астероидах и Луне. Основой станут металлы платиновой группы, вода, органика и лунный реголит. Необходимые технологии уже разрабатываются. Однако большинство из более чем 1000 профильных компаний пока находятся на этапе концептуального проектирования. С 1 сентября вступает в силу поправка к статье 212.2 Налогового кодекса, которая добавляет взносы по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни к общему лимиту вычетов на сбережения 400 тысяч рублей, позволяя вернуть до 88 тысяч рублей НДФЛ в год при наличии не более 3 таких полисов. Одновременно для взносов в пользу детей лимит увеличен до 500 рублей, а оформить возврат можно по окончании года уплаты, пишет ТАСС. 30 августа в 17 часов Комсомольский сад Волгограда приглашает на бал маскарад «Очей очарования». Реверанс наступающей осени. В программе вальс, полька, кадриль, дефиле нарядов и уроки танцев. Также будут выбраны лучшая маска вечера, пара и шляпка. Продолжительность мероприятия 3 часа. Справки по телефону 8-902-363-3083. К 1 сентября текущего года Волгоградская область достигла 100% готовности школ, завершив масштабную трансформацию в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». За последние годы построено 13 новых школ на свыше 11 тысяч мест. До конца пятилетки капремонта хватит 91 школу, а также обновляться детские сады и колледжи. В среднем профессиональном образовании действуют 9 кластеров. Профессионалитета с нового учебного года добавляются направления машиностроения и клиническая медицина. Для удержания талантов создаются свыше 400 центров, точки роста, сеть технопарков, кванториум и 817 профильных классов. А также выплачивается премия стабальникам. Эти преобразования стали возможными благодаря системе поддержки федерального центра. Волгоградская фирма «Броня» в четвертый раз приняла участие в 8-м фестивале «Сделано в России» в Тяньцзине, организованном при поддержке регионального центра поддержки экспорта и АО «Российский экспортный центр». Более 60 компаний из 30 регионов представили свои товары китайским партнерам. Участие позволяет волгоградскому производителю высокотехнологичных теплоизоляционных материалов расширять рынки сбыта. Центр поддержки экспорта Волгоградской области помогает местным предпринимателям выходить на международные рынки, консультируя их по внешнеэкономической деятельности и содействуя получению сертификатов. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей 73 копейки. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
8: Информационный конвейер.
6: Реклама.
10: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Ну что опять за рок-концерт в машине?
7: Да просто Мурзик сильно нервничает.
6: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
7: Мурзик, это же просто песня какая-то.
6: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Я больше не могу без окон.
10: Спокойно. У Оконыча скидка 60% на окна Рихау до 31 августа. 43-55-13.
11: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
12: Спонсор ООО «Руссоль-Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
13: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северо-западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Температура воздуха днем до +30, ночью до +16.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» ответим на вопрос о том, как не допустить появления ржавчины. Ну, давайте начнем с того, чтобы не допускать появления ржавчины, нужно придерживаться следующих рекомендаций. Следить надо за чистотой автомобиля. Недопустимо ставить его на несколько дней в гараж, если он покрыт толстым слоем грязи, например. Особенно это важно для демисезонья. Чем чаще это будет происходить, тем быстрее машина начнет, как это говорят, «свисти». Также качественно надо просушивать машину после мойки, ну или хотя бы поездить полдня, чтобы она просохла в естественных условиях обитания. Если загнать влажный автомобиль в непроветриваемое помещение, подземный паркинг или гараж капитальный, ржавчина не заставит себя ждать. Также автомобиль нужно регулярно осматривать снаружи, изнутри, ну, проще избавиться от маленького пятнышка, чем перекрашивать кузов полностью, ну, либо элементами. Обязательно осматривайте машину снизу при каждом загоне ее на подъемник. Также профилактическую обработку с использованием антикоров многие практикуют. Ее нужно проводить не реже одного раза в 3-5 лет. Если на автомобиле появились все-таки небольшие сколы или царапины, их нужно сразу закрашивать, либо обрабатывать, заклеивать специальными составами и пленками. Иногда достаточно одной ночи во влажном гараже, чтобы поврежденный участок покрылся ржавчиной, даже на европейских автомобилях премиального сегмента. Выбирая мойку для автомобиля, нужно отдавать предпочтение профессиональным организациям, которые качественно выполняют на новейшем оборудовании все операции. Протирая автомобиль, нужно использовать только чистые салфетки, тряпки, которые будут оставлять минимум царапин после себя, а в идеале вообще их оставлять не должны. И по возможности от езды по бездорожью тоже нужно отказаться, если автомобиль к этому не предназначен. Не лишним будет прибегнуть к дополнительным мерам защиты. Это такие вещи, как ламинирование, покрытие антикоррозийными составами, механическая обработка хотя бы раз в несколько сезонов. Ну и, конечно, друзья, следите в первую очередь за чистотой, особенно когда на дороге появляются реагенты. И тогда машина будет служить вам верой и правдой и выглядеть будет отлично.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
4: Реклама.
5: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в Лекар-сервис. Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть Лекар-сервис. Ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50.
1: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
1: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО СЗ «Зодчий». Не оферта.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
3: 0+. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
4: Жили-были дед да баба. И затеяли они ремонт.
5: А что тут страшного?
6: Вырастешь, поймешь.
7: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
8: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
9: Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
10: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть спа-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Реклама.
1: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 265404. Склад 130 на Тулака.
2: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема. Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
3: ООО «Море Синема», Волга. Волгоград, улица Землячки, 110Б, ОГРН 113-344-30-19-467, 18+.
4: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Филе пангасиуса 249,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
8: 21 августа в Волгоградском планетарии состоится музыкальное, полнокупольное мероприятие «Кино, которое поет». Концерт, который станет музыкальным путешествием по вселенной знакомых с детства мелодий. Песни из любимых советских кинофильмов зазвучат по-новому в живом исполнении группы «Нона» под звездным куполом планетария, напоминая о том, что хорошая музыка не стареет. 21 августа в 19:00. Категория 12+.
9: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.
10: Ай.

0: свое время.
1: 15 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Волгоградская ФСБ опубликовала видео задержания известного блогера Святослава Коваленко. Напомню, 24 июля он опубликовал ролик, снятый рядом с искусственным водоемом вокруг памятника «Ни шагу назад» в Волгограде. В воду блогер бросил 5000 рублей, предлагая посетителям мемориального комплекса достать купюру из воды. Второй мужчина, изображая случайного прохожего, прыгнул в бассейн и поднял купюру, после чего снял с себя одежду, чтобы ее просушить, говорится в сообщении ФСБ. Официальный релиз поступил в СК России. Одновременно с Коваленко был задержан его приятель. Следствие ходатайствует об аресте задержанных, пишет «Высота 102». Многодетные семьи Волгограда получают компенсацию за обучение детей в колледжах и техникумах. За 3 года существования этой меры региональной поддержкой уже воспользовались свыше 2000 семей, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на обладминистрацию. Выплата позволяет вернуть от 50% до 100% стоимости обучения. Если студент закончил год с одними пятерками, компенсация возрастает до полной суммы. Прием заявлений за прошедший учебный год продлится до 30 сентября. Право на выплату имеют дети из многодетных семей. Заявление может подать сам студент, либо его родитель, пишет «Комсомольская правда». В России массово закрываются салоны красоты. Число ликвидаций бизнеса в сфере бьюти-услуг выросло в 1,5 раза в январе-июле этого года. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные «Контрфокуса». Участники рынка связывают подобную тенденцию в первую очередь с усилением налоговой нагрузки. С этого года многие отраслевые компании были вынуждены перейти с патента на НДС. С января ставка налога повысилась с 20 до 22%, а порог его уплаты власти сократили втрое – с 60 миллионов до 20 миллионов годовой выручки. В дальнейшем планируется понизить планку еще вдвое, до 10 миллионов рублей. Девочка из Тульской области, которая нарисовала смешариков на резиновом покрытии детской площадки, готова принять участие в конкурсе, объявленном в ее поддержку. Об этом сегодня сообщила мама школьницы Любовь Щендрыгина, пишет агентство ТАСС. Напомню, администрация тульского города Болохово пригрозила девочке уголовным делом. За школьницу заступились сотни россиян, в том числе уполномоченный по правам ребенка при президенте Мария Львова Белова, российский омбудсмен Яна Лантратова, сценарист смешариков Игорь Шевчук и даже губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, отмечает «Вечерняя Москва». Песню певицы иноагента «Монеточки» вырезали из российской версии фильма «Человек-паук. Новый день». Трек «Монополия» звучит в сцене, когда главный герой попадает в помещение русского района Брайтон-Бич. В российской версии звучит мелодия без слов. Также имя певицы убрали из финальных титров фильма. Ранее песня иноагента «Монеточки» исчезла из украинской версии «Человека-паука». Там из новой части супергеройской франшизы вырезали весь фрагмент с этой песней. Официальный доллар 83.36, евро 96.73.
3: Информационный конвейер.

0: Реклама.
1: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM. Спонсор ООО «Руссоль-Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
4: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северо-западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 30, ночью до плюс 16.
1: Реклама.

0: Баку и Джеланд. Волгоград, улица Землячки, дом 94, строение 2.
1: Полная стоимость кредита от 0,5% до 14,268% годовых. АО «Альфа-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте alfabank.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
2: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Реклама.
1: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
2: А что тут страшного?
1: Вырастешь, поймешь.
3: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
4: Неделя джаза на берегах Волги. С 23 по 30 августа на десятках городских площадок вас ждут концерты, вдохновения, мастер-классы. На фестиваль приедут музыканты из Беларуси, Азербайджана и Абхазии. 30 августа в амфитеатре состоится концерт народного артиста России Сергея Жилина и оркестра «Фонограф Симфо-джаз». Билеты в кассах города. Подробности в группе ВКонтакте «Джаз-34». 12+.
5: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
8: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Волгоград FM 101.5. Спонсор точного времени — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время 16 часов.
0: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
3: Радиоканал «Волгоград FM» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
4: «Волгоград FM» в ритме твоего города. 101.5.
5: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
6: Информационный конвейер.
7: Здравствуйте. Цены на сахар снизились на 7% в 6 регионах России. В 12 субъектах страны торговые наценки уменьшились на 7,4%, сообщила ФАС, Федеральная антимонопольная служба. Эффект зафиксирован в частности в Курганской области, Ростовской, Волгоградской, Калужской, а также в республиках Карелия, Коми, Крым и других. Снижение цен стало результатом соглашений между региональными властями и участниками рынка. Ранее сообщалось, что огурцы подешевели сильнее всего среди плодово-овощной продукции в июле. На втором месте оказались помидоры, цены на них упали на 14%. Волгоградские автолюбители сообщают об ухудшении ситуации с доступностью бензина на АЗС. По словам жителей региона, на большинстве заправок топливо, если и появляется, то только утром. За городом обстановка еще хуже. На трассах бензина практически нет. Жители города и области стали отпрашиваться с работы, чтобы выстроить очереди на АЗС, пишет Высота 102. Напомню, ранее сообщалось, что дефицит производства бензина этим летом в России составляет порядка 30%. По информации экспертов, осенью ситуация может усугубиться. Это связано с уходом ряда НПЗ на плановый ремонт. Качество волгоградских дынь изучили в лабораторных условиях. Специалисты волгоградского филиала ФГБУ ЦОК АПК изучили качество и безопасность нового урожая, выращенного на местных полях. На проверку экспертам поступило 17 августа 4 пробы дынь от аграриев Ольховского района. Продукция была исследована на наличие токсичных элементов, радионуклидов, ГМО, пестицидов. Также изучались микробиопоказатели. Все поступившие образцы дынь соответствовали установленным нормативам, отмечают городские вести. Дополнительные рейсы электричек для футбольных болельщиков назначены в Волгограде на понедельник, 24 августа. Это два электропоезда с сообщением «Краснооктябрьская шпала Пропитка» и «Волгоград-1 Волжский», пишет «Комсомольская правда». В понедельник Волгоград будет играть с «Нефтехимиком». Автор ИИ кавера на культовую песню «Седая ночь» предложил американскому рэперу Канье Уэсту исполнить завирусившийся трек на концерте в Санкт-Петербурге, сообщает телеграм-канал Мэш. По информации источника, Дмитрий Степанов, известный под псевдонимом Август Септемберов, хочет получить от рэпера от 200 до 300 тысяч рублей за право исполнить ИИ кавер песни «Седая ночь». Напомню, Степанов сделал кавер-версию на английском языке, голос Канье Уэста генерировал с помощью нейросети. Права на оригинальную песню принадлежат семье Юрия Шатунова и самому Степанову. Канье Уэста, напомню, ждут с концертами в Питере и в Москве в сентябре. Официальный доллар 83.36, евро 96.73.
6: Информационный конвейер.
0: Реклама.
8: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии. Новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая. А также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомоле «Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
3: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Филе пангасиуса 249,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
4: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
6: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
7: Спонсор программы «Встречка» ООО «Навигатор».
8: Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются.
9: «Воя Фри» – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера «Воя» «Арконт» в Волгограде. И главное, на «Воя Фри» действует программа государственной поддержки. Ждем вас в «Воя Арконт».
10: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера «Воя» ООО «Арконт ВВ» не является публичной офертой.
11: Кредитор «АОТ-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 42%, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, температура воздуха днем до плюс 30.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» ответим на вопрос о том, как не допустить появления ржавчины. Ну, давайте начнем с того, чтобы не допускать появления ржавчины, нужно придерживаться следующих рекомендаций. Следить надо за чистотой автомобиля. Недопустимо ставить его на несколько дней в гараж, если он покрыт толстым слоем грязи, например. Особенно это важно для демисезонья. Чем чаще это будет происходить, тем быстрее машина начнет, как это говорят, «цвести». Также качественно надо просушивать машину после мойки, ну или хотя бы поездить полдня, чтобы она просохла в естественных условиях обитания. Если загнать влажный автомобиль в непроветриваемое помещение, подземный паркинг или гараж капитальный, ржавчина не заставит себя ждать. Также автомобиль нужно регулярно осматривать снаружи, изнутри. Ну, проще избавиться от маленького пятнышка, чем перекрашивать кузов полностью, ну, либо элементами. Обязательно осматривайте машину снизу при каждом загоне ее на подъемник. Также профилактическую обработку с использованием антикоров многие практикуют. Ее нужно проводить не реже одного раза в 3-5 лет. Если на автомобиле появились все-таки небольшие сколы или царапины, их нужно сразу закрашивать, либо обрабатывать, заклеивать специальными составами и пленками. Иногда достаточно одной ночи во влажном гараже, чтобы поврежденный участок покрылся ржавчиной, и даже на европейских автомобилях премиального сегмента. Выбирая мойку для автомобиля, нужно отдавать предпочтение профессиональным организациям, которые качественно выполняют на новейшем оборудовании все операции. Протирая автомобиль, нужно использовать только чистые салфетки, тряпки, которые будут оставлять минимум царапин после себя, а в идеале вообще их оставлять не должны. И по возможности от езды по бездорожью тоже нужно отказаться, если автомобиль к этому не предназначен. Не лишним будет прибегнуть к дополнительным мерам защиты. Это такие вещи, как ламинирование, покрытие антикоррозийными составами, механическая обработка хотя бы раз в несколько сезонов. Ну и, конечно, друзья, следите в первую очередь за чистотой, особенно когда на дороге появляются реагенты. И тогда машина будет служить вам верой и правдой и выглядеть будет отлично.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
2: Реклама.
4: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет: «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В Лекар-сервис мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть Лекар-сервис. Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
1: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
2: 0+. Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агатара в пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агатара в пробег. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
6: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность, ваша ответственность. МЧС России.
7: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема. Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
8: ООО «Море Синема», Волга, Волгоград, улица Землячки, 110Б, ОГРН, 113-344-30-19-467, 18+.
9: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
10: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
11: А куда мы едем?
12: Проводить испытания и получать новые впечатления.
13: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
14: Узнай, что мы проверили на этот раз.
13: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
15: Спонсор ООО ТВ «Добейся успеха».
16: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и Digital после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева, 7.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52-62-44.

0: Реклама.
1: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки. Никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 265404. Склад 130 на Тулака.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
5: А что тут страшного?
4: Вырастешь, поймешь.
6: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
7: Ну что опять за рок-концерт в машине?
8: Да просто Мурзик сильно нервничает.
7: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
8: Мурзик, это же просто песня какая-то.
7: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
11: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
10: А сыновья ведь с неба не падают.
12: Я ваш сын.
10: Или падают.
13: Никакой ты ему не сын.
14: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
10: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
15: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
16: 21 августа в Волгоградском планетарии состоится музыкальное, полнокупольное мероприятие «Кино, которое поет». Концерт, который станет музыкальным путешествием по вселенной знакомых с детства мелодий. Песни из любимых советских кинофильмов зазвучат по-новому в живом исполнении группы «Нона» под звездным куполом планетария, напоминая о том, что хорошая музыка не стареет. 21 августа в 19:00. Категория 12+.
17: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Твое время 17 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Информационный конвейер. Информационный конвейер.

0: 5.
1: Знаем, что любишь. Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуплый хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
5: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области!
6: В августе «Царь-продукт» по народным ценам во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь-продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами!
7: Неделя джаза на берегах Волги. С 23 по 30 августа на десятках городских площадок вас ждут концерты, вдохновения, мастер-классы. На фестиваль приедут музыканты из Беларуси, Азербайджана и Абхазии. 30 августа в амфитеатре состоится концерт народного артиста России Сергея Жилина и оркестра «Фонограф Симфоджаз». Билеты в кассах города. Подробности в группе ВКонтакте «Джаз 34». 12+.
8: Ну что опять за рок-концерт в машине?
9: Да просто Мурзик сильно нервничает.
8: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
9: Мурзик, это же просто песня какая-то.
8: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж. Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.

0: спонсор конкурса ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
2: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 42%, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, температура воздуха днем до плюс 32, ночью до плюс 21.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
2: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.
1: Реклама.
2: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Филе пангасиуса 249,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
3: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
4: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
3: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
4: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
6: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
7: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
6: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
8: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро. Расходы на учебу.
9: Да я не новую. Я «Богат РФ Пробег» с пробегом взял. Там выбор, что глаза разбегаются. И по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
10: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль «Вагат РФ Пробег». Приезжайте и вы в «Вагат» по адресу: проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2, 8-84-42, 722-722.
11: «Агат». Покупай выгодно.
12: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
13: А что тут страшного?
12: Вырастешь, поймешь.
10: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
14: А куда мы едем?
6: Проводить испытания и получать новые впечатления.
2: Ведущие «Волгоград FM» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
6: Узнай, что мы проверили на этот раз.
2: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на «Волгоград FM».
15: Спонсор ООО «ТВ. Добейся успеха».
16: Колледж современных профессий поколения «Макситет». Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева, 7.
17: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52-62-44.

0: FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5. Реклама. Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
3: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
4: Я больше не могу без окон!
5: Спокойно! У Оконыча скидка 60% на окна Рихау до 31 августа. 43-55-13!
6: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
7: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
10: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
11: 0+. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
12: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
13: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон фейерверки напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
14: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко! Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон фейерверки напротив центрального входа в «Паркхаус». Приходите за праздником!
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время. 18 часов.
0: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Здравствуйте. Часть издательств приостановила печать книжных новинок после атак на склады Wildberries. Также представители книжного бизнеса рассматривают варианты сокращения тиражей, пишет «Коммерсант». Информацию изданию подтвердили в руководстве компании «Росмен». Беспокойство издателей вызывают риски следующих продаж через маркетплейсы. Хранение изданий на складах теперь может быть небезопасным, но при этом не у каждого издательства есть помещение для хранения всех выпускаемых тиражей. Все учебные заведения Волгоградской области полностью готовы к учебному году. Проверки завершили представители всех профильных ведомств и МЧС. Также, пишут городские вести, сотрудники всех учебных заведений поучаствовали в учениях и проверили правильность своих действий в случае возможной атаки беспилотников. Еще одни учения по отработке действий при чрезвычайной ситуации пройдут в волгоградских школах в День знаний 1 сентября. Об этом распорядился губернатор Андрей Бочаров. В предстоящее воскресенье Волгоград снова станет Сталинградом. Традиционно к утру 23 августа на въездах в город будут установлены соответствующие указатели. Смена имени на историческое традиционно приурочена. Смена имени на историческое приурочена ко дню памяти жертв массированной бомбардировки города немецко-фашистской авиацией. Знаки начала населенного пункта и конец населенного пункта заменят на основных въездах, в том числе по трассам Сызрань-Саратов-Волгоград, Волгоград-Каменск-Шахтинский и на трассе Каспий, пишут новости Волгограда. В Госдуме предложили ввести в соцсетях возрастные ограничения. По мнению парламентариев, мессенджеры должны ввести специальный детский режим, а если его нет, значит, нужно ограничивать использование соцсетей несовершеннолетними. Как пишет газета.ру, разрешать свободное пользование соцсетями депутаты готовы с 14 лет, поскольку в этом возрасте у подростков уже формируется критическое мышление. Армения, Грузия и Белоруссия возглавили рейтинг осенних направлений для отдыха среди россиян. На второй позиции поездки в Карелию, на Алтай и Республики Северного Кавказа. Замыкают символическую тройку путешествия в страны Азии. Это Китай, Япония и Таиланд. По данным билетных агрегаторов, на страны СНГ и регионы России приходится более 50% осенних поездок. Треть бронирований – это билеты в Азию и экзотические страны Африки. Официальный доллар на сегодня 83.36 и евро 96.73.
5: Информационный конвейер.
3: Реклама.
7: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: 101.5. Знаем, что любишь.
1: Волгоград FM. Реклама.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
4: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
6: 0+.
7: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки. Никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
8: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро. Расходы на учебу.
9: Да я не новую. Я «Богат РФ Пробег» с пробегом взял. Там выбор, что глаза разбегаются. И по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
10: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль «Вагат РФ Пробег». Приезжайте и вы в «Вагат» по адресу: проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2, 8-84-42, 722-722.
11: «Агат». Покупай выгодно.
12: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
13: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
12: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
13: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО 100 дорог Астарт. Официальный дилер антифризов Ниагара.
2: Антифризы Ниагара. Высокий срок службы, увеличенный интервал замены, правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы Ниагара. Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы Ниагара. Официальный дилер Волгоградской области 100 дорог.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Гороскоп. Гороскоп. На Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Руссоль Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».

Реклама. Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте akvarelcentr.rf. Категория 18+. Подробности на akvarelcentr.rf.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть «Поганаш». Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
6: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
7: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
8: А что тут страшного?
7: Вырастешь, поймешь.
9: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
10: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать.
11: Приезжай на локации «Агата-РФ Пробег». Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день.
12: Закрой вкладку, открой новые возможности с «Агата-РФ Пробег». Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
13: «Агат». Покупай выгодно.
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: 101.5.
1: Реклама. В детстве все машинки помещались в одну ладонь. Красная, синяя и та самая, которую хотелось больше всего. Сейчас машинки стали крупнее, и находятся они в «Автомоле Манеж». Более 100 автомобилей в наличии. «Автомол Манеж». 15 лет помогаем взрослым выбирать машинки. Волгоград, ТЦ «Аура».
2: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Филе пангасиуса 249,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
3: Славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. Микс. Место встречи друзей.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-23-85.
8: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
2: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
9: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон фейерверки напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
10: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко. Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон фейерверки напротив центрального входа в «Паркхаус». Приходите за праздником.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Твое время. 19 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Объекты культурного наследия, восстановленные арендаторами, могут быть проданы за символический 1 рубль. Соответствующий законопроект направил в Госдуму подмосковный парламент. Речь идет о неиспользуемых объектах, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Арендатор для этого должен в том числе провести работы по сохранению исторического особняка. Авторы поправок напоминают, что есть правительственная программа льготной аренды почти на 50 лет. Однако из-за высокой стоимости реставрации зданий и отсутствия перспектив выкупа памятников их не реставрируют в 90% случаев даже после сдачи в аренду. Волгоград ждут рекордно жаркие выходные. Температура воздуха поднимется до плюс 37 градусов, об этом пишет КП «Волгоград». В субботу в областном центре ожидается переменная облачность без осадков и ночью до плюс 19. Ночь на воскресенье окажется еще теплее, до плюс 23. При этом днем воздух в оба дня будет прогреваться до плюс 35 градусов и выше. Экстренные службы и синоптики выпустили предупреждение об аномальной жаре и высокой пожароопасности. Жителям региона напоминают о соблюдении правил личной безопасности. Дропперы вернут семье из Волгоградской области больше 2,5 миллионов. Соответствующее решение вынесено по гражданскому иску. Весной прошлого года мошенники заставили жительницу Фролова перевести на неизвестные счета около 2 400 000 через банкоматы. Получателями сумм являются жители Волгоградской и Калининградской областей. Владельцы счетов в суде не смогли доказать законность получения указанных в иске сумм. Бункеры для хранения ценностей богатейших людей мира на случай катастроф строят в швейцарских Альпах. Об этом сообщает Бильд. Как пишет РБК, подземные хранилища будут расположены на глубине более сотни метров в массиве Брюник. Стоимость аренды одного такого хранилища на 99 лет – около 1 000 000 евро. Первые контракты уже заключены, а уровень безопасности обещают сопоставимый с хранилищами швейцарского национального банка. Сергей Шнуров оказался самым стадионным артистом России. Как заявили представители концертных агентств, музыкант вместе с группой «Ленинград» объездил с концертами практически половину страны. Стадионные концерты Шнурова вышли далеко за пределы Москвы и Санкт-Петербурга. Другими фаворитами стадионного сезона весной и летом этого года были названы концерты Димы Билана, Егора Крида и группы «Руки вверх». Официальный доллар на сегодня 83.36, евро 96.73.
3: Информационный конвейер.

0: Генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас, волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
4: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро. Расходы на учебу.
5: Да я не новую. Я «Богат РФ Пробег» с пробегом взял. Там выбор, что глаза разбегаются. И по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
6: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль в «Агат РФ Пробег». Приезжайте и вы в «Агат» по адресу: проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2, 8-84-42, 722-722.
7: «Агат». Покупай выгодно.
8: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.

0: Спонсор конкурса ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
2: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Прогноз погоды на Волгоград-ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 42%, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, температура воздуха днем до плюс 32, ночью до плюс 21.
1: Реклама.

0: и Джеланд. Волгоград, улица Землячки, дом 94, строение 2.
1: Полная стоимость кредита от 0,5% до 14,268% годовых. АО «Альфа-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте alfabank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Навигатор».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Скажите, пожалуйста, «Джили Атлас», варианты еще какие можно посмотреть?
4: Такого же размера, конечно, будет подороже уже, но там много разных вариантов. Если мы смотрим конкретно «Атлас», попадают практически большинство кроссоверов более-менее нормального размера с моторами от 1,6 до 2 литров. И здесь надо смотреть уже конкретно по бюджету, что у нас пролезает, что не пролезает. И, наверное, я бы выделил отдельно, да, продукт «Джили», который тоже, как бы, ну, вот, допустим, тот же «Атлас» тоже есть к чему прикопаться. «Хавейлы» делают те же «Дарги». И у «Чингана» есть варианты. Ну, вот, собственно, и все. На этом все интересное заканчивается. Остальное это такое, как бы, либо платформы, больше вопросов вызывающие, либо это уж, как бы, совсем такой продукт, который меньше, либо очень больше, намного больше.
3: А минусы какие у «Атласа»?
4: Ну, мне не понравилось в динамике эта машина, могла быть намного веселее. И мне не понравилась все-таки вот эта тема с пластиком в салоне. Настройкой подвески я бы тоже не восхитился. Нормально. Ну, то есть вот это более-менее норм. А там у каждого возьми, и у каждого будет свой нюанс. Вот, допустим, я сейчас катаюсь на Dargo X. Тоже. Вот вроде, казалось бы, машина, да, там со всеми блокировками, там со всякой так штукой, можно ездить по бездорожью. Ход подвески на обычной нормальной дороге мне полностью нравится, но как только ты выезжаешь на пересеченку либо на брусчатку, ну, реально такое ощущение, что вот-вот сайлентблоки вывалятся, как будто линки отвалились. Вот, ну, блин, ну вы делаете машину для того, чтобы она была проходима. Ну, вы хотя бы там настроите по-другому, либо резинки другие поставьте. Нифига. Или же вот, например, там, не знаю, что возьми. Ну, возьми продукт «Чингана». Жестковато. Управляемость, да, окей. Но комфорта хотелось бы поболее. Либо наоборот, на отстрел, как вот у «Черри». Выезжаешь, на лежачих полицейских стойка раскрывается, и такое ощущение, как будто колеса отвалились под тобой просто. И вот, к сожалению, идеалити... Ну, тут не бывает. Поэтому, да, у «Атласа» есть нюансы, но я бы не сказал, что хуже всех. Ожидал просто чуть большего в плане динамики. Он выглядит-то борзо, а едет не так бодро, как хотелось бы.
5: Вопрос такой. «Мерседес Виана», 2013 год, полный привод. 651 мотор. Ну, говорят, проблематичный он. Что вы можете сказать?
4: Ну, у меня не было такого автомобиля в парке, потому что это уже как бы тема немножко другая. Мы берем там, допустим, бизнес-перевозки. Я наблюдал такую машину в транспортных компаниях по Тюмени. И могу сказать, что там с низкими температурами много вопросов было. Что касается капризный, он не капризный. Но давайте так, если мы рассматриваем конкурентов, которые там где-то рядышком, например, японского производства, конечно, там вопросов в разы меньше. Но ценник плюс-минус тоже как бы не маленький. И если уж брать какую-то платформу, но это только «Альфарды», а это уже другой уровень, другие цены. Мне понравилось комфорт управления, да. По поводу моторов, тема с маслом бывает... возникает периодически. И если мы берем мощные версии, их вообще надо выгуливать, а это трассовые, скорее всего, вождение. Если мы разговариваем конкретно о проблемах, там, допустим, на дизеле, чаще всего, наверное, все-таки больше фактический износ бывает под вопросом. Вот этот вариант, особенно с топливной системой, стоит дорого. И ряд специфичных работ, даже тех, которые входят в регламент, они сейчас... ну, серьезно бьют по карману. И если вы не работаете в бизнес-перевозках, а держите его чисто для себя, ну, такая себе тема, как бы, сможете потянуть дальше, нет, это уже вопрос открытый.
5: Понял, спасибо большое. Ну, да, он так не... для трассы нам, для...
4: Да, он чисто трассовый, он для трассы и нужен. То есть, как бы, это перевозка именно вот на какие-то такие хорошие расстояния. А если мы будем сравнивать, допустим, ну, пусть возьмем даже по классу ниже с мультивеном, мультивены ходят в разы дольше. Благодарю за внимание и вопросы. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. «Встречка».
1: Реклама.
6: Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются. Voya Free – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера Voya – Арконт в Волгограде. И главное, на Voya Free действует программа государственной поддержки. Ждем вас в Voya Арконт. Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера Voya ООО «Арконт ВВ». Не является публичной офертой. Кредитор «Аутобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
8: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Утреннее на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «100 дорог Астарт». Официальный дилер антифризов «Ниагара».
2: Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер в Волгоградской области «100 дорог».
3: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
4: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
3: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
4: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
7: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
6: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
8: В Чанган-центр Арконт в Волжском. Выгода до 1 000 000 рублей на новый Чанган. Весь модельный ряд в наличии. Выбирай и забирай. А для тех, кто ищет гибрид, полноприводный внедорожник Дипал с выгодой по господдержке, такое нельзя пропустить. Приезжайте. Чанган-центр Арконт в Волжском.
9: Реклама ООО «Арконт В» не является публичной офертой. Кредитор по ООО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: А куда мы едем?
11: Проводить испытания и получать новые впечатления.
12: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
13: Узнай, что мы проверили на этот раз.
12: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
14: Спонсор ООО ТВ «Добейся успеха».
15: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и Digital после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
16: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52-62-44.

0: Реклама. Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
1: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
2: Федеральная сеть «Лекар-сервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекар-сервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
3: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
4: А что тут страшного?
3: Вырастешь, поймешь.
5: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
6: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
9: В Чанган-центр «Арконт» в Волжском. Выгода до 1 000 000 рублей на новый «Чанган». Весь модельный ряд в наличии. Выбирай и забирай. А для тех, кто ищет гибрид, полноприводный внедорожник «Дипал» с выгодой по господдержке, такое нельзя пропустить. Приезжайте. Чанган-центр «Арконт» в Волжском.
10: Реклама ООО «Арконт В» не является публичной офертой. Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
12: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
13: Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
14: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть спа-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
15: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Твое время.
1: 20 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: В Чанган Центр Арконт в Волжском. Выгода до 1 000 000 рублей на новый Чанган. Весь модельный ряд в наличии. Выбирай и забирай. А для тех, кто ищет гибрид, полноприводный внедорожник Дипал с выгодой по господдержке, такое нельзя пропустить. Приезжайте. Чанган Центр Арконт в Волжском.
3: Реклама ООО Арконт В не является публичной офертой. Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: свое время. Один час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Со слишком красиво мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Твое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.